0: В эфире радио «Овози точек».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози точек» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози точек» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози точек». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози точек».
2: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! В эфире русский блок радио «Овози точек». Напоминаем, сегодня для вас будут работать звукорежиссеры эфира Алишер Шералиев и ведущие программы Ятахмина Амонова и Фаридун Мукиме. Дорогие друзья, но сейчас, как всегда, начнем выпуск новостей с анонса события в этом выпуске. Последние новости из официальных источников.
3: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока радио «Овози точек».
2: В Таджикистане расширят производство лекарств и переработку лекарственных растений. Первый заместитель председателя Народной демократической партии Таджикистана принял участие во второй международной межпартийной конференции в Беларуси. Жертвами аномальной жары на севере Испании стали 36 человек. Об этих и других новостях мы познакомим вас сегодня. В Таджикистане хотят создать благоприятную среду для производства лекарств и устойчивого развития фармацевтической промышленности на основе современных технологий. Об этом было сказано 28 мая на заседании правительства Республики Таджикистан. С этой целью разработан проект программы развития фармацевтической промышленности в Республике Таджикистан на 2026-30 годы. Программа поможет создать благоприятную среду для научно-исследовательской деятельности, увеличения производства импортозамещающей продукции, обеспечения населения и сферы здравоохранения лекарствами и отечественной медицинской продукции. Кроме того, в ближайшие годы будет налажено выращивание, сбор и переработка лекарственных растений, а также привлечены иностранные инвестиции для развития сферы. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Мамали Рахмон, подчеркнул, что для развития отечественного производства лекарств и поддержки предпринимателей, производящих эту продукцию, необходимо широко использовать имеющиеся возможности. Первый заместитель председателя Народной демократической партии Таджикистана Маликшу Нематзода принял участие во второй международной межпартийной конференции, состоявшейся по инициативе партии «Белая Русь» в городе Бресте, Республики Беларусь. Об этом сообщили в Народной демократической партии Таджикистана. Маликшу Нематзода в ходе конференции, в которой приняли участие представители политических партий из 16 государств, подробно проинформировал участников о глобальной инициативе президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, под названием «Десятилетие укрепления мира во имя будущих поколений». Было подчеркнуто, что развитие межпартийного сотрудничества может внести значительный вклад в укрепление мира и стабильности, расширение политического диалога и развитие международных отношений. Накануне в Душанбе министр энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Далер Джума совместно с председателем Комитета по охране окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан Баходу Рамшер-Элизода провели встречу с руководством китайской компании Wankang Environment. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и водных ресурсов Таджикистана. В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества, связанные с реализацией проекта строительства завода по переработке твердых бытовых отходов и производству электроэнергии за счет переработки отходов в городе Душанбе. Как было отмечено, в ходе переговоров реализация проекта будет способствовать улучшению экологической ситуации, сокращению объемов бытовых отходов, эффективному использованию современных технологий. По итогам встречи собеседники выразили готовность к продолжению диалога в целях реализации совместного проекта. В рамках Дней культуры России в Таджикистане была представлена экспозиция, подготовленная Национальным музеем Татарстана, вызвавшая большой интерес у посетителей. Фотовыставка и серия интерактивных мастер-классов ознакомили гостей с богатейшим наследием Казани, города, удостоенного почетного звания «Культурная столица исламского мира» 2026 года. Организаторы постарались показать многогранность татарстанской столицы, от древней архитектуры Казанского Кремля и мечети Куль-Шариф до современных креативных пространств и исламских образовательных центров. Каждый снимок сопровождался подробными аннотациями на русском и таджикском языках, что позволило посетителям глубже проникнуться историей, культурой, культурной спецификой региона. Параллельно с фотовыставкой прошли практические мастер-классы, где все желающие смогли освоить традиционные ремесла, например, искусство каллиграфии, кожаную мозаику или роспись по керамике в национальных орнаментах. Уважаемые радиослушатели, но теперь перейдем к зарубежным новостям. В результате 108 ударов, нанесенных израильской армией по юго-востоку и центральной части Ливана, во второй день праздника Курбан-Байрам погибли 28 человек, включая женщин и детей, не менее 42 получили ранения. Как сообщает ливанское государственное агентство ННА, Израиль к настоящему моменту осуществил по различным районам Ливана 99 авиаударов и 9 артиллерийских обстрелов. Сообщается, что среди погибших женщины, дети и военнослужащие. Жертвами аномальной жары на севере Испании стали по меньшей мере 36 человек, сообщает испанский телеканал «За Ла Сехта». Все погибшие в северной части Пиренейского полуострова, 15 человек погибли в стране басков, 13 в Астурии, 5 в Галисии и 3 в Кантабрии, говорится в материале. В стране басков, где 27 мая температура воздуха достигла 39 градусов, в последние дни было зарегистрировано более 70 обращений с жалобами на головные боли, тошноту, рвоту и потерю сознания. Ранее представитель метеорологической службы Испании Рубен Дель Кампо заявил, в мае установилась температура, которая обычно характерна для середины лета. По его словам, в городе Севилья выходные температура достигла 38 градусов, а на большой части Пиренейского полуострова температура была на 5-10 градусов выше нормы. В Демократической Республике Конго в среду 27 мая объявили о первом случае выздоровления человека, заразившегося вирусом лихорадки Эбола во время текущей вспышки этого заболевания. Об этом говорится в материале газеты «Le Potential» со ссылкой на руководство Национального института общественного здравоохранения. По словам представителя Национального института общественного здравоохранения, первый случай выздоровления опровергает мнение о том, что заболевание является неизлечимым. Ранее сообщалось, что границу с Демократической Республикой Конго временно закрыла Уганда с целью снижения риска распространения лихорадки Эбола. Эпицентр нынешней вспышки вируса Эбола находится в провинции Итури на востоке Конго. В общей сложности в стране зарегистрировано около 1000 предполагаемых случаев заражения и около 220 летальных исходов. В Уганде зарегистрированы 1 летальный исход и 7 предполагаемых случаев заражения.

И сейчас наша очередная рубрика «День в истории». Каким был день 29 мая? Какие события происходили в этот день в разные годы? И какие события вошли в нашу с вами жизнь и историю? Сейчас мы это узнаем. Начнем с событий Таджикистана. 29 мая 1992 года были установлены дипломатические отношения Таджикистана и Азербайджана. Также в этот день, в 2009 году, в городе Душанбе состоялась очередная встреча регионального политического диалога между Европейским Союзом и Центральной Азией с участием министров иностранных дел этих стран. В этот день, в 2015 году, была принята стратегия инновационного развития Республики Таджикистан на период до 2020 года. Также 29 мая 2018 года в городе Душанбе прошла 6-я конференция регионального сотрудничества России и Таджикистана. Отметим, что 29 мая 1802 года было открыто явление электрической дуги, а в 1923 году был создан Союз обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Дорогие радиослушатели, ну теперь давайте узнаем, какие личности родились в этот день. В этот день, в 1912 году, родился таджикский композитор Мухтор Ашрафи, бывший ректор Ташкентской государственной консерватории. А в 1936 году родился певец Барот Яхши. Знаменательные события 29 мая. В 2002 году Генассамблея ООН своей резолюцией объявила 29 мая Международным днем миротворцев Организации Объединенных Наций. Эта дата призвана воздать должное самопожертвованию и самоотверженной преданности миротворцев, несущих службу по всему миру. Она знаменует собой то, что было сделано ООН в различных странах для облегчения страданий и перемирения враждующих сторон. Двадцать 29 мая 1985 года в Брюсселе на стадионе Айзел перед финалом Кубка европейских чемпионов по футболу между английским Ливерпулем и итальянским Ювентусом фанаты Ливерпуля спровоцировали драку с итальянскими болельщиками. Еще до начала игры между итальянскими и английскими фанатами произошло столкновение, переросшее в кровавую трагедию. Организаторы матча допустили опасную ошибку. Болельщики соперничающих команд не были отделены друг от друга должным образом. В результате сектор между особо ярыми фанатами английского и итальянского клубов оказался заполнен людьми. Кто именно начал первым драку, осталось невыясненным. Полиция бездействовала, среди болельщиков возникла паника, они побежали под напором толпы, рухнула ограждавшая секторы бетонная стена, построенная еще в 1920-е годы. Под ее обломками и от ранения в ходе драки погибли 39 человек. Свыше 400 получили ранения. Двадцать 29 мая 1900 года американская компания Otis зарегистрировала свою новую торговую марку «Эскалатор». Незадолго до этого компания представила первый в мире эскалатор на международной выставке в Париже. Эскалатор в переводе с английского означает транспортную машину, которая может осуществлять подъем любого груза на высоту. Сегодня Всемирный день здорового пищеварения, учрежденный в день принятия устава Всемирной организации гастроэнтерологов в 1958 году. Инициируя ежегодное проведение этого дня, гастроэнтерологи всего мира пытались обратить внимание общества на проблемы нарушения пищеварения у человека, рост числа этих проблем, а также рост количества людей с подобными проблемами. Статистика указывает на 50-60% населения как на людей, страдающих от нарушения работы и заболевания органов пищеварительной системы. В крупных городах эта цифра увеличивается порой до 90%.
Уважаемые радиослушатели, вот таким был день 29 мая. Такие события происходили в этот день в разные годы.

Радио «Вози Тойджик» вещает свои программы на 8 языках – таджикском, русском, фарси, дари, узбекском, английском, хинди и арабском языках 24 часа в сутки. Радио «Вози Тойджик» – это знакомство зарубежных стран с культурой, традициями и новостями Таджикистана. А радио «Вози Тойджик» – это интересные собеседники, звезды и знаменитости Таджикистана. Радио «Вози Тойджик» – путешествие по Солнечному краю и страницы древней истории Таджикистана. Радио «Вози Тойджик».

Прекрасный город мира Душанбе, ворота счастья ты в моей судьбе. Таджиков слава, мировая слава, кто раз здесь был, опять придет к тебе. Куда бы ни был заслан я судьбой, казалось мне, что я всегда с тобой. О город Душанбе, мечта и гордость для всех таджиков, купол золотой.

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Тема дня». Сегодняшний выпуск посвящен пресс-туру для участников международной конференции, которая позволит гостям ближе познакомиться с природным, туристическим и водно-энергетическим потенциалом Таджикистана. Накануне в Таджикистане прошли ознакомительные поездки для участников 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы. Эти мероприятия стали важной частью программы конференции, позволили гостям ближе познакомиться с природным, энергетическим и туристическим потенциалом страны. Гости из разных стран мира посетили ключевые объекты водно-энергетической инфраструктуры и культурного наследия Таджикистана. Одним из центральных пунктов программы стала гидроэлектростанция Нурек. Участники ознакомились с ее работой, значением для энергетической системы региона и вкладом в обеспечение устойчивого развития. Нурекская гидроэлектростанция является одним из крупнейших энергетических объектов Центральной Азии. Группа гостей ознакомилась с ее техническими возможностями и вкладом в энергетическую систему страны. Участников международной конференции встретили хлебом и солью, танцами и песнями, продемонстрировав традиционное таджикское гостеприимство. Послушаем одного из участников данной конференции.
1: Меня зовут Александра Журавлева, я из России, город Санкт-Петербург. Я первый раз в Таджикистане, я очень восхищена этой страной, вашим городом, и Душанбе, и Нурек. Очень красивая природа, очень приятные люди, очень вкусная еда. И мне очень нравится здесь. Здесь очень приятный климат за счет того, что очень много воды, очень приятный свежий ветер. Очень приятно здесь находиться.
0: Руководство гидроэлектростанции подробно рассказало об истории ее строительства, стратегическом значении для экономики республики, проводимой модернизации оборудования. Особый интерес у зарубежных представителей вызвали масштабы гидротехнического сооружения, а также работа центрального машинного зала. Отмечено, что первый агрегат Нурекской ГЭС был введен в эксплуатацию более 50 лет назад, в 1972 году, а в декабре 1979 года был введен в эксплуатацию последний агрегат. Станции. Во время экскурсии участники посетили основные производственные объекты, ознакомились с процессом выработки электроэнергии и современными технологиями, внедряемыми в рамках программы модернизации ГЭС. Послушаем еще одного участника.
2: Я уже второй раз у вас в гостях в Таджикистане. Могу сказать, что страна с каждой поездкой все больше и больше удивляет. В эту поездку мне удалось побывать на Нурекской ГЭС. Честно скажу, виды поражают, особенно цвет воды. Вообще масштаб гидроэлектростанции тоже поражает. Я для себя открыл, что это самая большая гидроэлектростанция по мощности в Центральной Азии. И дамба, которая там стоит, высотой 300 метров, она самая большая в своем классе, скажем так, потому что она каменно-насыпная. И я узнал, что Таджикистан в ближайшие годы собирается побить еще один мировой рекорд. Он сейчас строит активно Рогунскую ГЭС, где высота дамбы каменно-насыпным способом будет уже 330 метров, если я не ошибаюсь. Ну и сегодня мы в прекрасном Гисаре находимся. Я очень люблю исторические объекты. Не думал, что на территории Таджикистана столько есть культурного наследия. Вот. Прошлись по Гисару. Я сам сделал репортаж как журналист. Надеюсь, что он очень понравится зрителям. Ну, поражает. И особо хочу отметить кухню вашу и природу, потому что страна на 93% рельеф состоит из горной местности, 7% всего лишь равнины. И как человек, который вырос тоже частично в горах, любит горные пейзажи, могу сказать, что ни одна Швейцария с вами не сравнится, наверное, по видам. А что касается кухни, фрукты, овощи, это просто нет слов.
0: По словам участников тура, Нурекская гидроэлектростанция – это не просто крупное водохранилище, а уникальный объект, впечатляющий своими масштабами, красотой и инженерными решениями. Особое внимание было уделено гидроэлектростанции «Рагун», одному из крупнейших стратегических энергетических проектов страны. Гостям рассказали о ходе строительства и перспективах развития этого объекта, который имеет важное значение не только для Таджикистана, но и для всей Центральной Азии. Помимо энергетических объектов, участники конференции посетили и природные достопримечательности республики. Марзобское ущелье встретило гостей живописными горными пейзажами и чистым воздухом. Здесь участники смогли ознакомиться с туристическим потенциалом региона и обсудить вопросы развития экологического туризма. Не осталось без внимания объекта историко-культурного наследия. Гисарская крепость произвела на гостей особое впечатление своей многовековой историей и архитектурой. Участникам рассказали о ее значении как одного из важных памятников древней истории таджикского народа. Послушаем заведующего отдела музея историко-культурного заповедника Гисар Акмала Хамидова.
3: Хамидов Акмал, заведующий отделом музея историко-культурного заповедника Гисар. Историко-культурный заповедник Гисар, основанный в 1982 году на базе исторических монументов города Гисара. На сегодня Гисарский историко-культурный заповедник является музеем под открытым небом, и в этом заповеднике есть старые архитектурные памятники, такие как старая медресе 16 века, новая медресе 17 века, мавзолей Махдуми Азам 10-16 веков и старая мечеть 709 года. Также есть Гисарская крепость с главными воротами. Эти ворота относятся к 16 веку. Гисарская крепость, в свою очередь, разделяется на три основные части. Справа от ворот, на самом верху, жили правители, а слева, на холме, жили его слуги. В северо-западной части есть большая площадь с родником, там жили его охрана. Город был вокруг Гисарской крепости, окруженный еще одной стеной, длиной 10 километров, шириной 5, высотой 8 метров. Были четыре ворота – западные Чангоп, южные Шакари, юго-восточные Хокисафет и северные Чашмай-Мохьон, которые были главными воротами этого города. Город – свидетель возникновения и падения многих государств, начиная от древней Бактрии до Бухарского эмирата. И последний эмир Бухары тоже бежал в Гисар, так как Гисар был восточной столицей его эмирата. После прихода советской власти Душанбе стал столицей, а Гисар – музеем под открытым небом.
0: Самым удивительным для гостей конференции стало то, что Гисарская крепость находится всего в 20 километрах от столицы Таджикистана, но сохранила в своих древних стенах образец 3000-летней истории культуры, государственности, культуры и стойкости таджикского народа в исторических битвах и сегодня рассказывает об истории таджика всему миру. Недаром Гисарскую крепость внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас она находится под защитой государства и правительства.

0: Меня зовут Равшан Ильясов, являюсь собственным корреспондентом азербайджанского государственного телевидения в странах Центральной Азии. Это мой второй визит в прекрасный Таджикистан. В этот раз мы приехали на конференцию, я ее сокращенно «Водная конференция» назову, где обсуждалась проблема всего мирового, наверное, сообщества, потому что в мире острая нехватка воды. Таджикистан является одной из немногих стран в Центральной Азии, которая делает максимальные усилия для того, чтобы сохранить свои водные ресурсы. Не так давно, несколько дней назад, 25 числа, я посетил Нурекскую ГЭС, ознакомился поближе с функционалом, скажем, этой гидроэлектростанции и был поражен, честно говоря, объемами работы, которые там проводятся. Как мы привыкли в интернете читать о различных объектах, но когда ты видишь это своими глазами, это производит совершенно другой эффект. Я для себя сделал очень много открытий про Таджикистан. Оказалось, что как раз-таки на Нурекском водохранилище, я не побоюсь этого слова, мне показалось, что это не водохранилище, это океан. Потому что максимальный объем воды, который там может сохраняться, это 10,5 миллиардов кубических метров. Это очень много на самом деле. И глубина водохранилища тоже поразила. 288 метров. Длину этого водохранилища 70 с чем-то километров. То есть это огромное место, где можно хранить воду. Что меня поразило, эта вода, она вся питьевая. То есть она распределяется среди граждан, среди населения, как питьевая вода. Ну, сегодня мы приехали в Гисарскую крепость, в одну, наверное, из древнейших цитаделей Таджикистана, история которой насчитывает более 3000 лет. Мне очень понравилось, что сегодня ваше государство, ваше правительство вкладывает огромные деньги для того, чтобы восстановить исторический облик Гисара. Почему? Потому что где бы мы ни жили, вне зависимости от того, в какой стране мы живем, все должны помнить наши истоки, наши корни, откуда мы пришли и куда мы идем. И с этой точки зрения сохранение культурного наследия – это очень важно. Меня поразили масштабы этой крепости. Я выяснил, что это самая большая крепость вообще в Центральной Азии, и что эта крепость находилась в историю в центре Шелкового пути, потому что через эту территорию шли караваны, через эту территорию шли путешественники, торговцы. Это было очень важным местом, где люди находили для себя защиту. Поэтому удачи вам восстановить возрождение вашей великой истории.
1: Также одна часть из гостей посетили современный туристический комплекс «София Дара», который является популярным местом отдыха и зимнего туризма. А завершилась программа ознакомительных поездок в столице города Душанбе. Здесь участники смогли ближе познакомиться с современным обликом столицы, ее инфраструктурой и культурной жизнью. Иностранные гости отметили высокий уровень организации поездок, а также подчеркнули важность инициатив Таджикистана в сфере рационального использования водных ресурсов и развития зеленой энергетики. Послушаем очередного участника данной конференции.
2: Субалиев Рыскул Абдычакопович. Я приехал из Кыргызстана, Кыргызской республики, из города Бишкек. Работаю в Центральноазиатском институте прикладных исследований земли. Занимаю должность старший научный сотрудник. Занимаюсь в основном водными ресурсами, в частности, проблемам ледников. Занимаем уже долго и изучаем наши водные ресурсы Тяньшаня, Памира, Алая и других частей гор Центральной Азии. И мы уже третий день находимся в столице солнечного Таджикистана, городе Душанбе, и проводили несколько встреч по разным направлениям, обсуждали насущные проблемы, связанные с водными ресурсами нашего региона. Были представители из разных стран мира, естественно, в первую очередь стран Центральноазиатского региона. И это третий день мы здесь находимся, в Гисарской долине, знаменитой крепости Хисар, который являлся историческим местом в прошлом и неординарным местом.
3: Правительствами двух стран. По итогам 2025 года Китай впервые занял позицию главного торгового партнера Таджикистана. Это показатель стабильности и взаимодоверия между странами. В 2025 году объем товарооборота между двумя странами увеличился почти на 46% по сравнению с 2024 годом. А китайские инвестиции в экономику Таджикистана в период с 2007 до 2024 года достигли почти 6 миллиардов долларов, большая часть которых прямые инвестиции. На сегодняшнем этапе торговля между Таджикистаном и КНР показывает устойчивый рост. В рамках инициативы «Один пояс, один путь» Таджикистан постепенно интегрируется в более широкую евразийскую транспортную систему и получает выход к морю.
1: Сотрудничество Таджикистана и Китая в рамках инициативы «Один пояс, один путь» является важным направлением двусторонних отношений и играет значительную роль в социально-экономическом развитии страны, говорит наш эксперт. Инициатива «Один пояс, один путь», предложенная Китаем, направлена на развитие международных транспортных коридоров, расширение торгово-экономических связей и укрепление сотрудничества между государствами. В этом процессе Республика Таджикистан занимает важное стратегическое положение, являясь связующим звеном в регионе Центральной Азии. В рамках данного сотрудничества реализуется ряд крупных инфраструктурных проектов. Особое внимание уделяется строительству и реконструкции автомобильных дорог, тоннелей и мостов, которые способствуют улучшению внутренней транспортной системы страны и повышению ее

0: транзитного потенциала. Значительное место занимает и энергетическое направление. Совместные проекты позволяют модернизировать энергетическую инфраструктуру, развивать гидроэнергетику и повышать надежность электроснабжения. Это способствует укреплению энергетической безопасности и созданию условий для экономического роста. Таким образом, участие Таджикистана в инициативе «Один пояс, один путь» открывает новые возможности для устойчивого развития, укрепления экономики и расширения международного сотрудничества. Данная инициатива становится важным фактором долгосрочного партнерства между Таджикистаном и Китаем. Вот что говорит о данной инициативе наш эксперт Амон Темиров.
1: В рамках инициативы «Один пояс, один путь» Таджикистан постепенно интегрируется в более широкую евразийскую транспортную систему и получает выход к морю. Инициатива «Один пояс, один путь» направлена на развитие транспортных коридоров, расширение торговых связей и укрепление экономического сотрудничества между странами Евразии. Для Таджикистана это открывает дополнительные возможности по привлечению инвестиций, развитию инфраструктуры и повышению транзитного потенциала страны. Формирование современных транспортно-экономических коридоров на территории Таджикистана остается одним из важных факторов развития сотрудничества с соседним Китаем, обеспечивающим связь Китая и стран Южной Азии с Ближним Востоком.
0: Участие Таджикистана в инициативе «Один пояс, один путь» имеет стратегическое значение. Оно способствует развитию инфраструктуры, созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций, укреплению международного сотрудничества. Все это вносит вклад в долгосрочное социально-экономическое развитие страны. Таким образом, инициатива «Один пояс, один путь» становится важным фактором укрепления связи между Таджикистаном и Китаем и открывает новые перспективы для будущего развития региона. Дорогие радиослушатели, отношения между Таджикистаном и Китаем – это пример долгосрочного партнерства, основанного на доверии и взаимной поддержке. Можно с уверенностью сказать, что это сотрудничество имеет большие перспективы и будет только укрепляться в будущем. В эфире была программа «Зеркало дружбы». Спасибо за внимание и до новых встреч в эфире.

0: информации из официальных источников.
1: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока радио «Оазис Таджик».
2: В Таджикистане расширят производство лекарств и переработку лекарственных растений. Первый заместитель председателя Народно-демократической партии Таджикистана принял участие во второй международной межпартийной конференции в Беларуси. Жертвами аномальной жары на севере Испании стали 36 человек. Об этих и других новостях мы познакомим вас сегодня. В Таджикистане хотят создать благоприятную среду для производства лекарств и устойчивого развития фармацевтической промышленности на основе современных технологий. Об этом было сказано 28 мая на заседании правительства Республики Таджикистан. С этой целью разработан проект программы развития фармацевтической промышленности в Республике Таджикистан на 2026-30 годы. Программа поможет создать благоприятную среду для научно-исследовательской деятельности, увеличения производства импортозамещающей продукции, обеспечения населения и сферы здравоохранения лекарствами и отечественной медицинской продукции. Кроме того, в ближайшие годы будет налажено выращивание, сбор и переработка лекарственных растений, а также привлечены иностранные инвестиции для развития сферы. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Мамали Рахмон, подчеркнул, что для развития отечественного производства лекарств и поддержки предпринимателей, производящих эту продукцию, необходимо широко использовать имеющиеся возможности. Первый заместитель председателя Народной демократической партии Таджикистана Маликшу Нематзода принял участие во второй международной межпартийной конференции, состоявшейся по инициативе партии «Белая Русь» в городе Бресте, Республики Беларусь. Об этом сообщили в Народной демократической партии Таджикистана. Маликшу Нематзода в ходе конференции, в которой приняли участие представители политических партий из 16 государств, подробно проинформировал участников о глобальной инициативе президента Республики Таджикистан лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, под названием «Десятилетие укрепления мира во имя будущих поколений». Было подчеркнуто, что развитие межпартийного сотрудничества может внести значительный вклад в укрепление мира и стабильности, расширение политического диалога и развитие международных отношений. Накануне в Душанбе министр энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Далер Джума совместно с председателем Комитета по охране окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан Баходу Рамшер Элизода провели встречу с руководством китайской компании Wankang Environment. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и водных ресурсов Таджикистана. В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества, связанные с реализацией проекта строительства завода по переработке твердых бытовых отходов и производству электроэнергии за счет переработки отходов в городе Душанбе. Как было отмечено в ходе переговоров, реализация проекта будет способствовать улучшению экологической ситуации, сокращению объемов бытовых отходов, эффективному использованию современных технологий. По итогам встречи собеседники выразили готовность к продолжению диалога в целях реализации совместного проекта. В рамках Дней культуры России в Таджикистане была представлена экспозиция, подготовленная Национальным музеем Татарстана, вызвавшая большой интерес у посетителей. Фотовыставка и серия интерактивных мастер-классов ознакомили гостей с богатейшим наследием Казани, города, удостоенного почетного звания культурной столицы исламского мира 2026 года. Организаторы постарались показать многогранность татарстанской столицы, от древней архитектуры Казанского Кремля и мечети Куль-Шариф до современных креативных пространств и исламских образовательных центров. Каждый снимок сопровождался подробными аннотациями на русском и таджикском языках, что позволило посетителям глубже проникнуться историей, культурой, культурной спецификой региона. Параллельно с фотовыставкой прошли практические мастер-классы, где все желающие смогли освоить традиционные ремесла, например, искусство каллиграфии, кожаную мозаику или роспись по керамике в национальных орнаментах. Уважаемые радиослушатели, но теперь перейдем к зарубежным новостям. В результате 108 ударов, нанесенных израильской армией по юго-востоку и центральной части Ливана, во второй день праздника Курбан-Байрам погибли 28 человек, включая женщин и детей, не менее 42 получили ранения. Как сообщает ливанское государственное агентство ННА, Израиль к настоящему моменту осуществил по различным районам Ливана 99 авиаударов и 9 артиллерийских обстрелов. Сообщается, что среди погибших женщины, дети и военнослужащие. Жертвами аномальной жары на севере Испании стали по меньшей мере 36 человек, сообщает испанский телеканал «За Ла Сехта». Все погибшие в северной части Пиренейского полуострова, 15 человек погибли в стране басков, 13 в Астурии, 5 в Галисии и 3 в Кантабрии, говорится в материале. В стране басков, где 27 мая температура воздуха достигла 39 градусов, в последние дни было зарегистрировано более 70 обращения с жалобами на головные боли, тошноту, рвоту и потерю сознания. Ранее представитель метеорологической службы Испании Рубен Дель Кампо заявил, в мае установилась температура, которая обычно характерна для середины лета. По его словам, в городе Севилья выходные температуры достигла 38 градусов, а на большой части Пиренейского полуострова температура была на 5-10 градусов выше нормы. В Демократической Республике Конго в среду 27 мая объявили о первом случае выздоровления человека, заразившегося вирусом лихорадки Эбола во время текущей вспышки этого заболевания. Об этом говорится в материале газеты «Le Potential» со ссылкой на руководство Национального института общественного здравоохранения. По словам представителя Национального института общественного здравоохранения, первый случай выздоровления опровергает мнение о том, что заболевание является неизлечимым. Ранее сообщалось, что границу с Демократической Республикой Конго временно закрыла Уганда с целью снижения риска распространения лихорадки Эбола. Эпицентр нынешней вспышки вируса Эбола находится в провинции Итури на востоке Конго. В общей сложности в стране зарегистрировано около 1000 предполагаемых случаев заражения и около 220 летальных исходов. В Уганде зарегистрированы 1 летальный исход и 7 предполагаемых случаев заражения. Уважаемые радиослушатели, это были все новости, подготовленные к этому часу. Будьте с нами на волне 105.5 FM.
3: Ovozi.gg – это платформа для размышлений, анализа и прогнозирования. Точная информация и уникальная точка зрения в каждой из наших программ. Ovozi.gg.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире программа «Туризм Про». Все самое интересное о путешествиях, культуре и туристических маршрутах Таджикистана. В сегодняшнем выпуске расскажем о международном туристическом форуме «Хатлон. Земля цивилизаций и путешествий», который пройдет в Муминабадском районе. И почему именно Хатлон сегодня становится одним из самых перспективных туристических регионов страны, а также поделимся полезными рекомендациями. Юг Таджикистана все увереннее становится одним из центров туристического притяжения страны. Уже 4 и 5 июня в Муминабадском районе Хатлонской области состоится международный туристический форум и выставка «Хатлон. Земля цивилизаций и путешествий». Масштабное мероприятие объединит представителей более 20 стран мира и станет важной площадкой для презентации туристического потенциала региона, привлечения инвестиций и укрепления международного сотрудничества. Хатлонская область – это регион, где древняя история гармонично сочетается с богатой природой и национальными традициями. Здесь расположены десятки уникальных памятников истории, священных мест и природных достопримечательностей. Одним из самых известных туристических объектов является Чилдухторон в Муминабадском районе. Это удивительный природный комплекс красных скал необычной формы, окруженный легендами и народными преданиями. С древних времен Чилдухторон считается символом чистоты, красоты и стойкости таджикских женщин. Особый интерес туристов также вызывает Тахти-Сангин, священный источник Чилючор-Чашма, мавзолей Мирсаида Али Хамадани и другие историко-культурные объекты региона. Кроме того, гостей привлекает местная кухня, курутоп, оши-бурида, шакароб, свежие лепешки и экологически чистые фрукты. Весной жители региона особенно активно демонстрируют народные ремесла и традиции гостеприимства. Сегодня в Хатлонской области активно развивается туристическая инфраструктура. Строятся гостиницы, модернизируются дороги, создаются новые зоны отдыха и кемпинги. Все это делает регион все более привлекательным для путешественников. А почему именно Хатлон сегодня называют одним из самых перспективных туристических направлений страны? Об этом поговорим в нашей следующей рубрике «Из первых уст». Сегодня у нас в гостях Пахтовар Деловар, руководитель Департамента развития туризма Хатлонской области. Господин Деловар, скажите, пожалуйста, почему именно Хатлон сегодня вызывает такой интерес у туристов и какие места вы бы назвали обязательными для посещения, а также насколько важно проведение международного форума для региона?
1: Уважаемые слушатели радио «Овози Таджик», добрый день! Очень рада возможности сегодня рассказать о туристическом потенциале нашего древнего и прекрасного региона Хатлона, который сегодня уверен становится одним из центров международного туризма Таджикистана. Сегодня Хатлон действительно становится одним из самых привлекательных туристических направлений Таджикистана. И это не случайно. Во-первых, Хатлон – это земля древних цивилизаций, богатой истории уникального культурного наследия. Именно здесь находился центр древней Бактрии и Хутала. Сохранились сотни исторических памятников, крепости и святыни.

0: каждый из которых имеет тысячелетнюю историю. Во-вторых, наш регион обладает удивительной природой. Высокие горы, водопады, чистые реки, озера, зеленые долины, уникальные туристические зоны, такие как Чельдухторон, Сарихосор, Нурекские водохранилища и многие другие. И самое главное, благодаря мудрой политике основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, сегодня в стране создаются все условия для развития туризма как важного направления экономики и международного имиджа государства. Если говорить о Хатлоне, то здесь действительно очень много уникальных мест, которые обязательно стоит увидеть каждому туристу. Прежде всего, это туристическая зона Чельдухторон в Минабадском районе. Это одна из самых красивых и легендарных мест Таджикистана, где сочетаются величественные горы, древние предания и удивительная природа. Также я бы обязательно отметил Крепс-Гульбук, столица древнего Хутала, мавзолей Мирсаида Али Хамадуни в городе Куляб, водопад Сарихосор в Балджуоне, Нурекскую ГЭС и Нурекский водохранилище, который сегодня вызывает большой интерес у иностранных туристов. Особое внимание туристов привлекают также национальные ремесла, таджикская кухня, традиции, гостеприимство и богатая культура нашего народа. Проведение международного туристического форума и выставка «Хатлон. Край цивилизации и туризма», который состоится 4-5 июня 2026 года в туристической зоне Чельдухторон Муминабадского района, имеет для региона огромное значение. Прежде всего, это важная международная площадка для презентации туристических возможностей Хатлонской области и всего Таджикистана. Форум объединяет представителей более чем 20 стран мира, международных организаций, туристических компаний, инвесторов. Для нас это возможность привлечь инвестиции, укрепить международное сотрудничество, продвигать экологический, культурный и оздоровительный туризм, а также показать миру настоящий образ современного Таджикистана, мирной, безопасной и гостеприимной страны. Уверен, что данный форум станет важным шагом в развитии международного туризма и еще больше укрепит авторитет Хатлонской области на мировой туристической карте.
1: Спасибо за интересную беседу. А теперь несколько полезных рекомендаций для тех, кто уже планирует путешествие по Таджикистану. Для граждан более 60 стран мира в республике действует безвизовый режим въезда, в их числе Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Армения, Азербайджан, Грузия, Украина и Молдова. Для таких путешественников пребывание в стране возможно до 90 дней без оформления визы. Въезд осуществляется по действующему заграничному паспорту. По прибытии в страну необходимо заполнить миграционную карту, стандартную процедуру для иностранных гостей. Важно помнить, что иностранные граждане, находящиеся в Таджикистане без визы, обязаны зарегистрироваться по месту пребывания в течение 10 рабочих дней. Если турист проживает в гостинице, регистрацию обычно оформляет администрация отеля. Однако не все гостиницы предоставляют эту услугу, поэтому лучше уточнить этот момент заранее. Регистрация оформляется как отдельный документ с печатью миграционной службы, где указываются данные паспорта, фамилия и сроки пребывания. Этот документ необходимо сохранять до выезда из страны и предъявить его при пограничном контроле. Также стоит учитывать, что для посещения отдельных приграничных и горных районов, включая Горно-Бадахшанскую автономную область и Памир, требуется специальное разрешение, так называемый пермит. Отдельно отметим, что система электронных виз Таджикистана сегодня входит в число лучших в мире и занимает высокие позиции в международных рейтингах по удобству оформления. Для получения подробной информации путешественникам рекомендуется обращаться на официальный сайт консульской службы Министерства иностранных дел Республики Таджикистан. На этом наш выпуск подходит к концу. Вы слушали программу «Туризм ПРО» на радио «Овози Тоджик» на волне 105.5 FM. С вами была Угло Январи. До новых встреч в эфире и новых маршрутов по родной земле.

0: Новости Центральной Азии. Ежедневная рубрика новостей Центральной Азии в русском блоке радио Овоз Тоджик 105.5 FM. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами Фальду Мукиме с выпуском новостей Центральной Азии. Начнем сегодняшний выпуск с анонса новостей. В Таджикистане принимают решительные меры для борьбы с сахарным диабетом. Узбекистан изучает опыт Санкт-Петербурга в сфере онкологии и ядерной медицины. Кыргызстан и Япония обсудили культурное сотрудничество. В Казахстане стартовал форум ЕАЭС с участием высоких гостей. Рашид Миредов и Кристофер Ландау обсудили перспективы туркмен-американского сотрудничества. А теперь к основным новостям. В Таджикистане принимают решительные меры для борьбы с сахарным диабетом. Реализация программы профилактики и контроля сахарного диабета в Республике Таджикистан на 2026-30 годы была рассмотрена 28 мая на заседании правительства страны. Документ разработан с целью сокращения данного заболевания и случаев смертности населения от него. Программа предусматривает не только использование имеющихся ресурсов для ранней диагностики, но и совершенствование специальной эндокринологической помощи, обеспечение доступа ко всем видам лечения, укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, а также подготовку научных и практических кадров. Президент страны подчеркнул, что для эффективного предотвращения заболевания сахарным диабетом, наряду с традиционными мерами, очень важно обращение к здоровому питанию и здоровому образу жизни, в том числе посредством занятия спортом и физического воспитания. Делегация Министерства здравоохранения Узбекистана посетила ведущие медицинские учреждения Санкт-Петербурга для изучения передового опыта в области онкологии, радиологии и ядерной медицины. В рамках встреч стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества между медицинскими учреждениями Узбекистана и России, вопрос обмена опытом и внедрения современных технологий диагностики и лечения онкологических заболеваний. Особое внимание было уделено организации стажировок и программ повышения квалификации для узбекских специалистов. Речь идет о подготовке врачей-онкологов, радиотерапевтов, патоморфологов и специалистов в сфере ядерной медицины. Ожидается, что сотрудничество позволит повысить уровень подготовки медицинских кадров и расширить возможности ранней диагностики и лечения онкологических заболеваний в стране. Министр культуры, информации и молодежной политики Кыргызстана Мирбек Мамбеталиев 28 мая провел двустороннюю встречу с послом Японии Хирано Рюити. Как сообщила пресс-служба Министерства культуры, стороны обсудили дальнейшее развитие сотрудничества в сфере культуры и молодежной политики и перспективы реализации совместных культурных и гуманитарных проектов. В ходе встречи были рассмотрены вопросы развития музейной сферы, сохранения культурного наследия и расширения сотрудничества между творческими и культурными учреждениями двух стран. Министр и посол обменялись мнениями по реализации цифровых культурных проектов, выставок и инновационных программ для молодежи. Мамбеталиев пригласил японскую сторону принять участие в 6-х всемирных играх кочевников, которые пройдут в Бишкеке и на Иссык-Куле с 31 августа по 6 сентября. В Астане началась работа 5-го Евразийского экономического форума. В этом году на международной дискуссионной площадке будут обсуждены тема ЕАЭС в глобальной цифровой гонке «Ставка на искусственный интеллект». Как пишет Аккорда, в рамках форума президентам Казахстана, России, Белоруссии, Кыргызстана и главам делегации была представлена выставка передовых технологических и цифровых решений, а также возможности Международного центра искусственного интеллекта «АЛЕМ-АИ». Высокие гости ознакомились с экспозицией Музея искусственного интеллекта, а также стендом стран-участниц ЕАЭС. Казахстанская сторона представила ключевые инициативы в сфере цифровизации и искусственного интеллекта, включая проекты Astana Smart City, Alem GPT, Smart Data Finance, Smart Cargo плюс Kidin и другие. Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Миредов провел встречу в Нью-Йорке с заместителем государственного секретаря США Кристофером Ландау. Об этом сообщила пресс-служба туркменского внешнеполитического ведомства. В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы и перспективы развития двустороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической, образовательной и культурно-гуманитарной сферах. Отдельное внимание было уделено укреплению торгово-экономического партнерства и расширению контактов с деловыми кругами США. Помимо этого, стороны обменялись мнениями по вопросам организации предстоящего визита делегации делового совета США Туркменистан в Туркменистан, а также проведения очередного раунда ежегодных двусторонних консультаций между МИД Туркменистана и Государственным департаментом США в Ашхабаде. По итогам встречи стороны подтвердили готовность к продолжению регулярного диалога в интересах дальнейшего развития двусторонних отношений. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Центральной Азии к данному часу. Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM.
1: Новости Центральной Азии. Ежедневная рубрика новостей Центральной Азии в русском блоке радио Овозис Тоджик 105.5 FM. 105.5 FM.

0: Уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Потомки Авиценны». Передача о здоровье, медицине и современных методах профилактики заболевания.
1: Потомки Авиценны. Здоровье сохранять – задача медицины. Болезни – суть понять и устранить причины. Потомки Авиценны на русском блоке «Радио Овози Тоджик».
0: Сегодня мы поговорим об одном из самых распространенных болезней 21 века – сахарном диабете. Что это за заболевание? Почему число больных растет с каждым годом? Как распознать первые симптомы и можно ли предотвратить развитие диабета? Об этом и многом другом в нашей сегодняшней программе. Сахарный диабет – это хроническое заболевание, связанное с повышением уровня сахара в крови. Оно развивается тогда, когда организм вырабатывает недостаточно инсулина или не может эффективно его использовать. По данным Всемирной организации здравоохранения, число людей с диабетом ежегодно увеличивается. Болезнь все чаще встречается не только у пожилых, но и у молодых людей, а также у детей. Основными видами заболевания являются диабет первого и второго типа. Первый тип чаще возникает в детском или молодом возрасте, требует постоянного введения инсулина. Второй тип развивается постепенно и нередко связан с неправильным питанием, малоподвижным образом жизни и лишним весом. Сахарный диабет – это хроническое заболевание, связанное с нарушением обмена веществ и повышением уровня глюкозы в крови. Главную роль в этом процессе играет гормон инсулин, который вырабатывается поджелудочной железой. Именно он помогает клеткам организма усваивать сахар и превращать его в энергию. Когда инсулина недостаточно или организм перестает правильно его воспринимать, уровень сахара в крови начинает повышаться. Это и приводит к развитию диабета. Существует два основных типа заболевания. Диабет первого типа чаще развивается в молодом возрасте. В этом случае организм практически перестает вырабатывать инсулин, поэтому человеку необходимы постоянные инъекции. Диабет второго типа считается наиболее распространенным. Он развивается постепенно и нередко связан с неправильным образом жизни, ожирением, стрессами и низкой физической активностью. Наиболее распространенные симптомы – это постоянная жажда, сухость во рту, частое мочеиспускание, слабость, быстрая утомляемость, ухудшение зрения и резкое изменение веса. Если человек замечает у себя подобные признаки, необходимо обязательно обратиться к врачу и проверить уровень сахара в крови. Без контроля заболевание может привести к серьезным осложнениям, поражению сердца, сосудов, почек, глаз и нервной системы. Поэтому очень важно вовремя выявить болезнь и соблюдать рекомендации специалистов. Многие люди ошибочно считают, что диабет возникает только из-за употребления сладкого. Однако специалисты подчеркивают, причин гораздо больше. А сейчас подробнее поговорим о факторах риска, которые могут привести к развитию сахарного диабета. Почему с каждым годом число людей с этим заболеванием увеличивается, какие привычки, образ жизни и проблемы со здоровьем повышают риск возникновения диабета. Об этом и многом другом расскажет нам доцент кафедры эпидемиологии инфекционных болезней медицинского факультета Таджикского национального университета Марифат Абдуллаева.
2: Давайте поговорим, какие факторы риска могут повлиять на формирование сахарного диабета или привести к тому, что у человека будет развиваться это заболевание. В первую очередь, это, конечно же, вопросы правильного питания, это влияние стресса, это влияние низкой активности, физической активности, которую мы имеем. Мы сегодня повсеместно видим, что множество людей употребляют те продукты, которые являются легко освояемыми. То есть они у нас быстро превращаются в сахар, уровень сахара в крови повышается, и таким образом мы говорим о том, что клетки не получают достаточной энергии. А для того, чтобы мы могли его расходовать так, как требуется самому организму, но обязательно нужно заниматься физической нагрузкой. Вот именно физическая нагрузка позволила бы нам снизить уровень сахара в крови, потому что эти калории необходимо расходовать. Почему же все-таки поздно выявляется сахарный диабет у людей? Потому что многие его симптомы, они скрыты. Например, небольшая усталость, сонливость вы отмечаете какое-то небольшое ощущение, у всех по-разному. Это то, что вы хотите пить, у вас бывает жажда, частое мочеиспускание по ночам особенно. Вот эти симптомы, они когда или бывает достаточно часто, еще мы жалуемся на зуд. И очень много на зуд кожи. И когда люди жалуются, что у них идет вот этот зуд, мы можем говорить о том, что, возможно, это аллергия, возможно, какие-то другие заболевания. Но под этим симптомом может скрываться и сахарный диабет. Люди теряют вес или же, наоборот, набирают этот вес. И получается, что у нас идет нарушение обмена веществ в организме. Сегодня одним из важных факторов является проблема избыточной массы тела.
0: Очень часто люди избегают обращаться к врачам, даже когда появляются первые тревожные симптомы. Многие надеются, что недомогание пройдет мимо, пройдет само собой или не придают значения таким признакам, как усталость, постоянная жажда или частое мочеиспускание. К сожалению, именно такое отношение к своему здоровью нередко приводит к тому, что сахарный диабет появляется уже на поздних стадиях, когда в организме начинают развиваться осложнения. Специалисты напоминают, своевременное обращение к врачу играет ключевую роль. Раннее выявление заболевания позволяет контролировать уровень сахара в крови и избежать серьезных последствий. Не стоит бояться диагностики, гораздо опаснее игнорировать сигналы, которые подает организм. Доцент кафедры эпидемиологии инфекционных болезней медицинского факультета Таджикского национального университета Марифат Абдуллаева говорит.
2: Очень часто люди действительно избегают приходить к врачам, вот может быть с незначительными жалобами. Но сахарный диабет опасен очень грозными осложнениями. И среди них это такие достаточно выраженные осложнения, которые пугают нас всех, которые могут привести к инвалидности и даже к летальности. В основном мы говорим о том, что сахарный диабет может дать старт таким заболеваниям, как заболевание глаза, то есть это приводит к слепоте, к ухудшению зрения. Это нарушение функции почек. Почки будут испытывать нагрузку, и мы можем говорить о хронической почечной недостаточности. Или же это гангрена, то есть тогда, когда мы говорим, что единственным спасением в этом случае будет только ампутация конечности. Это трудно заживающие язвы, и поэтому очень важно, чтобы вот эти симптомы не развивались, чтобы этих осложнений не было. Нужно все время, если у вас есть такие факторы риска, как, например, избыточный вес, стрессовые состояния, малоподвижный образ жизни. Или же у вас есть среди ваших близких родственников люди, которые страдают сахарным диабетом, вы являетесь представителем группы риска. Вам обязательно нужно контролировать уровень сахара в крови, проходить диспансеризацию, обследоваться у врачей для того, чтобы вовремя обнаружить. Сегодня диабет изучен очень-очень хорошо. Есть многие препараты, которые помогают больным вести полноценную жизнь, быть активным участником жизни, но главное вовремя обратиться за медицинской помощью и принимать и исполнять те рекомендации, которые говорят врачи. Почему же люди не обращаются? Мы говорим о том, что мы живем в век очень больших нагрузок психологических, и иногда нам очень трудно отличить обычную усталость от той, которая, возможно, является проявлением сахарного диабета. Как же нам все-таки попытаться отличить? Вы должны подумать и сказать, действительно ли увеличилась нагрузка, которая могла бы стать причиной усталости. Если же вы не видите изменения в своем нагрузке, рабочей нагрузке, психологической нагрузке и другой, то, скорее всего, вам нужно обследоваться на выявление диабета. Ну а если вы все-таки являетесь представителем той группы, которая старше 35 лет, пройдите пожалуйста, диспансеризацию именно на выявление сахарного диабета. Это поможет быть уверенным в том, что есть у вас повышенный уровень сахара в крови или же его у вас нет. Это было бы хорошим эффектом, пока если у вас не будет, но вы должны выслушать те рекомендации, которые могли бы предотвратить возможность появления этого заболевания.
0: К сожалению, люди не всегда хотят сдавать анализы, даже когда это действительно необходимо. Многие считают, что если ничего не болит, значит и повода для обследования нет. Но сахарный диабет часто развивается скрыто, постепенно, без ярко выраженных симптомов на ранних этапах. Именно поэтому отказ от анализов может привести к тому, что болезнь обнаруживается слишком поздно. Некоторые люди также испытывают страх перед результатами или считают обследование лишними. Однако врачи подчеркивают, анализы не повод для тревоги, а способ вовремя узнать состояние своего организма. По словам Марифат Абдуллаевой, сегодня диагностика проста и быстра. Достаточно обычного анализа крови, чтобы определить уровень сахара и при необходимости начать профилактику и лечение. Регулярное обследование – это не признак болезни, а признак заботы о себе и о своем здоровье.
2: Почему-то люди не всегда хотят сдавать анализы. Хотя сегодня у нас есть определенные тестовые полоски, которые вам, и это глюкометры, это тест-полоски, которые вам в течение нескольких минут могут сказать, есть у вас риск, нужно ли вам обследоваться, нужно ли вам обратиться к эндокринологу, или у вас все в норме. Поэтому мы думаем, что и не надо откладывать обследование, если у вас есть какие-либо хотя бы симптомы, или же вы должны заботиться о своем здоровье, обратитесь для того, чтобы мы могли определить. Как узнать, повысился ли у вас сахар в крови или нет? Это говорит именно о том, что когда у вас повышается сахар в крови, вы можете почувствовать и резкую усталость, и какие-либо проявления, возможно, будет у вас выраженное чувство голода, и какие-то могут быть даже небольшие потери сознания, ориентации. В этом плане вы, конечно же, это почувствуете, эти симптомы, но эти симптомы уже поздние. Поэтому при любой, при малейшей возможности нужно будет обследовать. Даже если вас ничего не беспокоит, пройдите диспансеризацию, измерьте уровень сахара в крови. Это будет вашим ответом на то, есть у вас сахарный диабет, есть ли у вас состояние преддиабета. Да, кстати, есть еще и такой термин в медицине. Это преддиабет. То есть тогда, когда уровень сахара в крови у нас чуть-чуть может быть выше нормы. Не 5,8, как обычно бывает, а где-то 6-6,5. В этом случае мы говорим о преддиабете. Вам не нужно будет принимать лекарства, вам нужно будет откорректировать ваш образ жизни, повысить физическую активность и соблюдать определенную диету, которую вам врач назначит.
0: Особое внимание врачи советуют уделять профилактике. Правильный образ жизни способен значительно снизить риск развития заболевания. Прежде всего, это сбалансированное питание, ограничение жирной и сладкой пищи, регулярная физическая активность и контроль массы тела. Также важно регулярно проходить медицинские обследования, особенно людям старше 40 лет и тем, у кого есть наследственная предрасположенность. По словам нашего эксперта, одним из ключевых факторов, который напрямую влияет на развитие сахарного диабета, является питание. Именно ошибки в ежедневном рационе часто становятся причиной нарушения обмена веществ. Подробности в нашем следующем радиоматериале.
2: И вот мы говорим о том, что какие ошибки в питании могут привести. Конечно же, это употребление тех продуктов, которые имеют высокий уровень сахаров, углеводов в своем составе. Очень малое использование клетчатки, растительной пищи. Вот в этом случае мы можем говорить о том, что есть риск. Сегодня мы видим на всех наших мероприятиях, на всех наших торжествах огромное количество сахаров. сахаросодержащих напитков, которые употребляются населением в достаточно высоких количествах. И это тоже. Или же очень много дети, молодые люди, может быть, даже и взрослые, любят употреблять так называемую продукцию фастфуда. То есть быстрое такое вот питание. В этом случае мы тоже можем говорить о том, что это является риском. И в этом случае нам необходимо именно откорректировать. Давайте, Борь, есть такое понятие, как понятие пищевой тарелки, в котором у нас половина из них должна состоять из клетчатки. Обязательно в составе у нас должен быть белок, обязательно должны быть жиры, мы их не можем игнорировать, но их количество должно быть разумным, то есть именно в пределах того, что необходимо организму. И, конечно же, углеводы, с которыми нужно быть очень осторожными. Правда, мы, когда говорим о сахарном диабете и о питании, есть еще понятие быстрые углеводы, медленные углеводы, то есть именно те, которые быстро попадают в русло крови, и те, которые поступают постепенно. В этом случае к быстрым углеводам относятся те продукты, которым мы говорим о том, что он дает резкий скачок сахара в крови. К ним могут относиться выпечки, ваши любимые пирожные, это мороженое, это шоколады и так далее. Вот это вся кондитерские изделия, они дают нам очень высокий уровень. Они имеют высокий гликемический индекс, так называемый. А медленный углевод – это крупы, это гречки, это черный хлеб, как обычно мы говорим. То есть это именно те крупы, которые дают медленный подъем. И в этом случае мы говорим о том, что эти углеводы у нас обязательно должны быть в составе, но все это должно откорректироваться индивидуально каждому обратившемуся. Врач именно с ним вырабатывает его диету и его питание.
0: Специалист отмечает, что чаще всего к риску развития диабета приводит избыточное потребление быстрых углеводов. Это сладкие газированные напитки, выпечка, конфеты, фастфуды, продукты с высоким содержанием сахара. Большую роль играет и переедание. Когда человек регулярно употребляет больше калорий, чем расходует, это приведет к набору лишнего веса. Ожирение, в свою очередь, является одним из главных факторов риска диабета второго типа. И еще одна распространенная ошибка – нерегулярное питание. Пропуски приемов пищи, а затем переедание вечером создают нагрузку на поджелудочную железу и нарушают обмен сахара в организме. Также вредно чрезмерное употребление жирной и жареной пищи, которая ухудшает работу обменных процессов и повышает уровень холестерина. Врачи подчеркивают, важно не только то, что человек ест, но и как он это делает. Сбалансированное, регулярное и умеренное питание – основа профилактики многих заболеваний, включая сахарный диабет.
2: Конечно, в первую очередь я бы хотела, чтобы люди знали, что есть такое заболевание, чтобы люди могли понимать, что его можно выявить очень просто, и нужно быть ответственным за свое здоровье. Если у вас есть все факторы риска, о которых я сказала ранее, но я еще раз вам напомню, это избыточный вес, это низкая физическая активность, это если у вас в роду есть близкие, которые страдают сахарным диабетом, и вы старше 40 лет, 35 уже мы говорим тоже, в этом случае вам надо обязательно контролировать и обращаться за определением уровня сахара в крови и получением вашего ответа на диагностику сахарного диабета. В этом случае именно это поможет нам в дальнейшем соблюдать и быть здоровым. Будьте здоровы, всего-всего самого хорошего.
0: Уважаемые радиослушатели, сахарный диабет – заболевание, которое требует внимания и ответственности. Но современная медицина позволяет эффективно контролировать болезнь и предотвращать осложнения. Берегите свое здоровье, следите за питанием, больше двигайтесь и не забывайте регулярно проходить медицинское обследование. Вы слушали программу «Потомки Авиценны». С вами была я, Тахмина Амунова.
1: Потомки Авиценны. Здоровье сохранять – задача медицины. Болезни – суть понять и устранить причины. Потомки Авиценны на русском блоке радио «Овози Тоджик».

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг, Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.

0: В эфире радио «Овози точек».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози точек» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози точек» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози точек». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози точек».
2: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! В эфире русский блок радио «Овози точек». Напоминаем, сегодня для вас будут работать звукорежиссер эфира Алишер Шералиев и ведущие программы Ятахмина Амонова и Фаридун Мукиме. Дорогие друзья, но сейчас, как всегда, начнем выпуск новостей с анонса событий в этом выпуске. Последние новости из официальных источников.
3: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока радио «Овози точек».
2: В Таджикистане расширят производство лекарств и переработку лекарственных растений. Первый заместитель председателя Народной демократической партии Таджикистана принял участие во второй международной межпартийной конференции в Беларуси. Жертвами аномальной жары на севере Испании стали 36 человек. Об этих и других новостях мы познакомим вас сегодня. В Таджикистане хотят создать благоприятную среду для производства лекарств и устойчивого развития фармацевтической промышленности на основе современных технологий. Об этом было сказано 28 мая на заседании правительства Республики Таджикистан. С этой целью разработан проект программы развития фармацевтической промышленности в Республике Таджикистан на 2026-30 годы. Программа поможет создать благоприятную среду для научно-исследовательской деятельности, увеличения производства импортозамещающей продукции, обеспечения населения и сферы здравоохранения лекарствами и отечественной медицинской продукции. Кроме того, в ближайшие годы будет налажено выращивание, сбор и переработка лекарственных растений, а также привлечены иностранные инвестиции для развития сферы. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Мамали Рахмон, подчеркнул, что для развития отечественного производства лекарств и поддержки предпринимателей, производящих эту продукцию, необходимо широко использовать имеющиеся возможности. Первый заместитель председателя Народной демократической партии Таджикистана Маликшо Нематзода принял участие во второй международной межпартийной конференции, состоявшейся по инициативе партии «Белая Русь» в городе Бресте, Республики Беларусь. Об этом сообщили в Народной демократической партии Таджикистана. Маликшо Нематзода в ходе конференции, в которой приняли участие представители политических партий из 16 государств, подробно проинформировал участников о глобальной инициативе президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, под названием «Десятилетие укрепления мира во имя будущих поколений». Было подчеркнуто, что развитие межпартийного сотрудничества может внести значительный вклад в укрепление мира и стабильности, расширение политического диалога и развитие международных отношений. Накануне в Душанбе министр энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Далер Джума совместно с председателем Комитета по охране окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан Баходу Рамшерелизода провели встречу с руководством китайской компании Wankang Environment. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и водных ресурсов Таджикистана. В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества, связанные с реализацией проекта строительства завода по переработке твердых бытовых отходов и производству электроэнергии за счет переработки отходов в городе Душанбе. Как было отмечено, в ходе переговоров реализация проекта будет способствовать улучшению экологической ситуации, сокращению объемов бытовых отходов, эффективному использованию современных технологий. По итогам встречи собеседники выразили готовность к продолжению диалога в целях реализации совместного проекта. В рамках Дней культуры России в Таджикистане была представлена экспозиция, подготовленная Национальным музеем Татарстана, вызвавшая большой интерес у посетителей. Фотовыставка и серия интерактивных мастер-классов ознакомили гостей с богатейшим наследием Казани, города, удостоенного почетного звания культурной столицы исламского мира 2026 года. Организаторы постарались показать многогранность татарстанской столицы, от древней архитектуры Казанского Кремля и мечети Куль-Шариф до современных креативных пространств и исламских образовательных центров. Каждый снимок сопровождался подробными аннотациями на русском и таджикском языках, что позволило посетителям глубже проникнуться историей, культурой, культурной спецификой региона. Параллельно с фотовыставкой прошли практические мастер-классы, где все желающие смогли освоить традиционные ремесла, например, искусство каллиграфии, кожаную мозаику или роспись по керамике в национальных орнаментах. Уважаемые радиослушатели, но теперь перейдем к зарубежным новостям. В результате 108 ударов, нанесенных израильской армией по юго-востоку и центральной части Ливана, во второй день праздника Курбан-Байрам погибли 28 человек, включая женщин и детей, не менее 42 получили ранения. Как сообщает ливанское государственное агентство ННА, Израиль к настоящему моменту осуществил по различным районам Ливана 99 авиаударов и 9 артиллерийских обстрелов. Сообщается, что среди погибших женщины, дети и военнослужащие. Жертвами аномальной жары на севере Испании стали по меньшей мере 36 человек, сообщает испанский телеканал «За Ла Сехта». Все погибшие из северной части Пиренейского полуострова, 15 человек погибли в стране басков, 13 в Астурии, 5 в Галисии и 3 в Кантабрии, говорится в материале. В стране басков, где 27 мая температура воздуха достигла 39 градусов, в последние дни было зарегистрировано более 70 обращений с жалобами на головные боли, тошноту, рвоту и потерю сознания. Ранее представитель метеорологической службы Испании Рубен Дель Кампо заявил, в мае установилась температура, которая обычно характерна для середины лета. По его словам, в городе Севилья выходные температура достигла 38 градусов, а на большой части Пиренейского полуострова температура была на 5-10 градусов выше нормы. В Демократической Республике Конго в среду 27 мая объявили о первом случае выздоровления человека, заразившегося вирусом лихорадки Эбола во время текущей вспышки этого заболевания. Об этом говорится в материале газеты «Le Potential» со ссылкой на руководство Национального института общественного здравоохранения. По словам представителя Национального института общественного здравоохранения, первый случай выздоровления опровергает мнение о том, что заболевание является неизлечимым. Ранее сообщалось, что границу с Демократической Республикой Конго временно закрыла Уганда с целью снижения риска распространения лихорадки Эбола. Эпицентр нынешней вспышки вируса Эбола находится в провинции Итури на востоке Конго. В общей сложности в стране зарегистрировано около 1000 предполагаемых случаев заражения и около 220 летальных исходов. В Уганде зарегистрированы 1 летальный исход и 7 предполагаемых случаев заражения. Уважаемые радиослушатели, это были все новости, подготовленные к этому часу. Будьте с нами на волне 105.5 FM.
1: Овози Тоджик – это платформа для размышлений, анализа и прогнозирования. Точная информация и уникальная точка зрения в каждой из наших программ. Овози Тоджик.

Дорогие друзья, напоминаем, вы слушаете русскую службу радио Оводи Тоджик на канале 105.5 FM. И сейчас наша очередная рубрика «День в истории». Каким был день 29 мая? Какие события происходили в этот день в разные годы? И какие события вошли в нашу с вами жизнь и историю? Сейчас мы это узнаем. Начнем с событий Таджикистана. 29 мая 1992 года были установлены дипломатические отношения Таджикистана и Азербайджана. Также в этот день, в 2009 году, в городе Душанбе состоялась очередная встреча регионального политического диалога между Европейским Союзом и Центральной Азией с участием министров иностранных дел этих стран. В этот день, в 2015 году, была принята стратегия инновационного развития Республики Таджикистан на период до 2020 года. Также 29 мая 2018 года в городе Душанбе прошла 6-я конференция регионального сотрудничества России и Таджикистана. Отметим, что 29 мая 1802 года было открыто явление электрической дуги, а в 1923 году был создан Союз обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Дорогие радиослушатели, ну теперь давайте узнаем, какие личности родились в этот день. В этот день, в 1912 году, родился таджикский композитор Мухтор Ашрафи, бывший ректор Ташкентской государственной консерватории. А в 1936 году родился певец Барот Яхши. Знаменательные события 29 мая. В 2002 году Генассамблея ООН своей резолюцией объявила 29 мая Международным днем миротворцев Организации Объединенных Наций. Эта дата призвана воздать должное самопожертвованию и самоотверженной преданности миротворцев, несущих службу по всему миру. Она знаменует собой то, что было сделано ООН в различных странах для облегчения страданий и примирения враждующих сторон.

болельщиков возникла паника, они побежали, под напором толпы рухнула ограждавшая секторы бетонная стена, построенная еще в 1920-е годы. Под ее обломками и от ранения в ходе драки погибли 39 человек. Свыше 400 получили ранения. Мая 1900 года американская компания Otis зарегистрировала свою новую торговую марку «Эскалатор». Незадолго до этого компания представила первый в мире эскалатор на международной выставке в Париже. Экскалатор в переводе с английского означает «транспортную машину, которая может осуществлять подъем любого груза на высоту». Сегодня Всемирный день здорового пищеварения. Учрежденный в день принятия устава Всемирной организации гастроэнтерологов в 1958 году. Инициируя ежегодное проведение этого дня, гастроэнтерологи всего мира пытались обратить внимание общества на проблемы нарушения пищеварения у человека, рост числа этих проблем, а также рост количества людей с подобными проблемами. Статистика указывает на 50-60% населения как на людей, страдающих от нарушения работы и заболевания органов пищеварительной системы. В крупных городах эта цифра увеличивается порой до 90%. Уважаемые радиослушатели, вот таким был день 29 мая. Такие события происходили в этот день в разные годы.

А радио «Вози Тойчик» вещает свои программы на 8 языках – таджикском, русском, фарси, дари, узбекском, английском, хинди и арабском языках 24 часа в сутки. Радио «Вози Тойчик» – это знакомство зарубежных стран с культурой.

культурой, традициями и новостями Таджикистана. А радио «Вози Таджик» – это интересные собеседники, звезды и знаменитости Таджикистана. Радио «Вози Таджик» – путешествие по Солнечному краю и страницы древней истории Таджикистана. Радио «Вози Таджик».

Прекрасный город мира Душанбе, ворота счастья ты в моей судьбе. Таджиков слава, мировая слава, кто раз здесь был, опять придет к тебе. Куда бы ни был заслан я судьбой, казалось мне, что я всегда с тобой. О, город Душанбе, мечта и гордость для всех таджиков, купол золотой.

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Тема дня». Сегодняшний выпуск посвящен пресс-туру для участников международной конференции, которая позволит гостям ближе познакомиться с природным, туристическим и водно-энергетическим потенциалом Таджикистана. Накануне в Таджикистане прошли ознакомительные поездки для участников 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы. Эти мероприятия стали важной частью программы конференции, позволили гостям ближе познакомиться с природным, энергетическим и туристическим потенциалом страны. Гости из разных стран мира посетили ключевые объекты водно-энергетической инфраструктуры и культурного наследия Таджикистана. Одним из центральных пунктов программы стала гидроэлектростанция Нурек. Участники ознакомились с ее работой, значением для энергетической системы региона и вкладом в обеспечение устойчивого развития. Нурекская гидроэлектростанция является одним из крупнейших энергетических объектов Центральной Азии. Группа гостей ознакомилась с ее техническими возможностями и вкладом в энергетическую систему страны. Участников международной конференции встретили хлебом и солью, танцами и песнями, продемонстрировав традиционное таджикское гостеприимство. Послушаем одного из участников данной конференции.
1: Меня зовут Александра Журавлева, я из России, город Санкт-Петербург. Я первый раз в Таджикистане, я очень восхищена этой страной, вашим городом, и Душанбе, и Нурек. Очень красивая природа, очень приятные люди, очень вкусная еда. И мне очень нравится здесь. Здесь очень приятный климат за счет того, что очень много воды, очень приятный свежий ветер. Очень приятно здесь находиться.
0: Руководство гидроэлектростанции подробно рассказало об истории ее строительства, стратегическом значении для экономики республики, проводимой модернизации оборудования. Особый интерес у зарубежных представителей вызвали масштабы гидротехнического сооружения, а также работа центрального машинного зала. Отмечено, что первый агрегат Нурекской ГЭС был введен в эксплуатацию более 50 лет назад, в 1972 году, а в декабре 1979 года был введен в эксплуатацию последний агрегат станции. Во время экскурсии участники посетили основные производственные объекты, ознакомились с процессом выработки электроэнергии и современными технологиями, внедряемыми в рамках программы модернизации ГЭС. Послушаем еще одного участника.
2: Я уже второй раз у вас в гостях в Таджикистане. Могу сказать, что страна с каждой поездкой все больше и больше удивляет. В эту поездку мне удалось побывать на Нурекской ГЭС. Честно скажу, виды поражают, особенно цвет воды. Вообще масштаб гидроэлектростанции тоже поражает. Я для себя открыл, что это самая большая гидроэлектростанция по мощности в Центральной Азии. И дамба, которая там стоит, высотой 300 метров, она самая большая в своем классе, скажем так, потому что она каменно-насыпная. И я узнал, что Таджикистан в ближайшие годы собирается побить еще один мировой рекорд. Он сейчас строит активно Ругунскую ГЭС, где высота дамбы каменно-насыпным способом будет уже 330 метров, если я не ошибаюсь. Ну и сегодня мы в прекрасном Гесаре находимся. Я очень люблю исторические объекты. Не думал, что на территории Таджикистана столько есть культурного наследия. Прошлись по Гисару. Я сам сделал репортаж как журналист. Надеюсь, что он очень понравится зрителям. Поражает. И особо хочу отметить кухню вашу и природу, потому что страна на 93% рельеф состоит из горной местности, 7% всего лишь равнины. И как человек, который вырос тоже частично в горах, любит горные пейзажи, могу сказать, что ни одна Швейцария с вами не сравнится, наверное, по видам. А что касается кухни, фрукты, овощи – это просто нет слов.
0: По словам участников тура, Нурекская гидроэлектростанция – это не просто крупное водохранилище, а уникальный объект, впечатляющий своими масштабами, красотой и инженерными решениями. Особое внимание было уделено гидроэлектростанции «Рагун», одному из крупнейших стратегических энергетических проектов страны. Гостям рассказали о ходе строительства и перспективах развития этого объекта, который имеет важное значение не только для Таджикистана, но и для всей Центральной Азии. Помимо энергетических объектов, участники конференции посетили и природные достопримечательности республики. Марзубское ущелье встретило гостей живописными горными пейзажами и чистым воздухом. Здесь участники смогли ознакомиться с туристическим потенциалом региона и обсудить вопросы развития экологического туризма. Не осталось без внимания объекта историко-культурного наследия. Гисарская крепость произвела на гостей особое впечатление своей многовековой историей и архитектурой. Участникам рассказали о ее значении как одного из важных памятников древней истории таджикского народа. Послушаем заведующего отдела музея историко-культурного заповедника Гисар Акмала Хамидова.
3: Хамидов Акмал, заведующий отделом музея историко-культурного заповедника Гисар. Историко-культурный заповедник Гисар, основанный в 1982 году на базе исторических монументов города Гисара. На сегодня Гисарский историко-культурный заповедник является музеем под открытым небом, и в этом заповеднике есть старые архитектурные памятники, такие как старая медресе 16 века, новая медресе 17 века, мавзолей Махдуми Азам 10-16 веков и старая мечеть 709 года. Также есть Гисарская крепость с главными воротами. Эти ворота относятся к XVI веку. Гисарская крепость, в свою очередь, разделяется на три основные части. Справа от ворот, на самом верху, жили правители, а слева, на холме, жили его слуги. В северо-западной части есть большая площадь с родником, там жили его охрана. Город был вокруг Гисарской крепости, окруженный еще одной стеной, длиной 10 километров, шириной 5, высотой 8 метров. Были четыре ворота – западные Чангоп, южные Шакари, юго-восточные Хокисафет и северные Чашмай-Мохьон, которые были главными воротами этого города. Город – свидетель возникновения и падения многих государств, начиная от древней Бактрии до Бухарского эмирата. И последний эмир Бухары тоже бежал в Гисар, так как Гисар был восточной столицей его эмирата. После прихода советской власти Душанбе стал столицей, а Гисар – музеем под открытым небом.
0: Самым удивительным для гостей конференции стало то, что Гисарская крепость находится всего в 20 километрах от столицы Таджикистана, но сохранила в своих древних стенах образец 3000-летней истории культуры, государственности, культуры и стойкости таджикского народа в исторических битвах, и сегодня рассказывает об истории таджика всему миру. Недаром Гисарскую крепость внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас она находится под защитой государства и правительства.

0: Меня зовут Ровшан Ильясов, являюсь собственным корреспондентом азербайджанского государственного телевидения в странах Центральной Азии. Это мой второй визит в прекрасный Таджикистан. В этот раз мы приехали на конференцию, я ее сокращенно «Водная конференция» назову, где обсуждалась проблема всего мирового, наверное, сообщества, потому что в мире острая нехватка воды. Таджикистан является одной из немногих стран в Центральной Азии, которая делает максимальные усилия для того, чтобы сохранить свои водные ресурсы. Не так давно, несколько дней назад, 25 числа, я посетил Нурекскую ГЭС, ознакомился поближе с функционалом, скажем, этой гидроэлектростанции и был поражен, честно говоря, объемами работы, которые там проводятся. Как мы привыкли в интернете читать о различных объектах, но когда ты видишь это своими глазами, это производит совершенно другой эффект. Я для себя сделал очень много открытий про Таджикистан. Оказалось, что как раз-таки на Нурекском водохранилище, я не побоюсь этого слова, мне показалось, что это не водохранилище, это океан. Потому что максимальный объем воды, который там может сохраняться, это 10,5 миллиардов кубических метров. Это очень много на самом деле. И глубина водохранилища тоже поразила. 288 метров. Длину этого водохранилища 70 с чем-то километров. То есть это огромное место, где можно хранить воду. Что меня поразило, эта вода, она вся питьевая. То есть она распределяется среди граждан, среди населения, как питьевая вода. Ну, сегодня мы приехали в Гисарскую крепость, в одну, наверное, из древнейших цитаделей Таджикистана, история которой насчитывает более 3000 лет. Мне очень понравилось, что сегодня ваше государство, ваше правительство вкладывает огромные деньги для того, чтобы восстановить исторический облик Гисара. Почему? Потому что где бы мы ни жили, вне зависимости от того, в какой стране мы живем, все должны помнить наши истоки, наши корни, откуда мы пришли и куда мы идем. И с этой точки зрения сохранение культурного наследия – это очень важно. Меня поразили масштабы этой крепости. Я выяснил, что это самая большая крепость вообще в Центральной Азии, и что эта крепость находилась в историю в центре Шелкового пути, потому что через эту территорию шли караваны, через эту территорию шли путешественники, торговцы. Это было очень важным местом, где люди находили для себя защиту. Поэтому удачи вам в восстановлении, возрождении вашей великой истории.
1: Также одна часть из гостей посетили современный туристический комплекс «София Дара», который является популярным местом отдыха и зимнего туризма. А завершилась программа ознакомительных поездок в столице города Душанбе. Здесь участники смогли ближе познакомиться с современным обликом столицы, ее инфраструктурой и культурной жизнью. Иностранные гости отметили высокий уровень организации поездок, а также подчеркнули важность инициатив Таджикистана в сфере рационального использования водных ресурсов и развития зеленой энергетики. Послушаем очередного участника данной конференции.
2: Субалиев Расул Абдучакопович. Я приехал из Кыргызстана, Кыргызской республики, из города Бишкек. Работаю в Центральноазиатском институте прикладных исследований земли. Занимаю должность старший научный сотрудник. Занимаюсь в основном водными ресурсами, в частности, проблемам ледников. Занимаем уже долго и изучаем наши водные ресурсы Тяньшаня, Памира, Алая и других частей гор Центральной Азии. И мы уже третий день находимся в столице солнечного Таджикистана, в городе Душанбе, и проводили несколько встреч по разным направлениям, обсуждали насущные проблемы, связанные с водными ресурсами нашего региона. Были представители из разных стран мира, естественно, в первую очередь стран Центральноазиатского региона. И это третий день мы здесь находимся, в Гисарской долине, знаменитой крепости Хисар, который являлся историческим местом в прошлом и неординарным местом в истории Центральной Азии. Долина, естественно, как уже нам говорили, плодородная, очень насыщенная историей. И свидетельствует все это, вот это строение, разрушение, когда-то бывшее это очень огромной столицей или там городом крепости. А так долина, естественно, очень знаменитая в сельскохозяйственном отношении. Здесь мы слышали, растет очень много фруктов, садов много. Это житница, одна из житниц Центральной Азиатской региона. Здесь, естественно, выращивается гисарский овец, который очень знаменит в наших регионах. Очень важно, здесь люди очень дружелюбные, общают нас очень хорошо. И мы, как соседние страны, постоянно будем общаться, решать совместные проблемы, в том числе связанные с водой, которые очень нам хватает каждым годом и каждым годом.

В целом, ознакомительные визиты стали важной частью конференции, позволив участникам не только обсудить глобальные вопросы водной повестки, но и увидеть реальные примеры реализации проектов на практике. В этих поездках приняли участие наши коллеги, которые подготовили материалы, интервью и репортажи с места событий. Уважаемые радиослушатели, это была наша очередная программа «Тема дня». Будьте с нами на волне 105.5 FM.

ты ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства, неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским, благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он – материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой. Люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.

0: Зеркало дружбы – это программа, в котором освещены актуальные темы двустороннего и многостороннего сотрудничества Таджикистана с зарубежными странами в таких сферах, как экономика, транспорт, наука и культура. Вы можете послушать эту программу в эфире русского блока радио «Овози Таджик» на волне 105.5 FM.
1: Друзья, мы продолжаем нашу программу. Сейчас наша очередная программа «Зеркало дружбы». Сегодня мы поговорим о прочных и динамично развивающихся отношениях между двум дружественными государствами – Таджикистана и Китая. Отношения между Таджикистаном и Китаем основаны на взаимном уважении, добрососедстве и стремлении к устойчивому развитию. История взаимодействия народов Таджикистана и Китая уходит в глубокую древность. Еще во времена Великого Шелкового Пути между регионами существовали торговые и культурные связи. Караваны проходили через горные и степные маршруты, соединяя Восток и Запад. В те времена происходил обмен не только товарами, но и знаниями, ремеслами, традициями и философией. Эти исторические связи стали прочным фундаментом современных отношений между двумя странами. Вот что говорит главный специалист управления анализа и прогнозирования вопросов региональной безопасности Центра стратегических исследований при президенте Республики Таджикистан Амон Темиров о развитии таджикско-китайских отношений.
2: Таджикистан и КНР за последние три десятилетия выстроили отношения, которые постепенно вышли за рамку обычного добрососедства и приобрели характер стратегического партнерства. Дипломатические отношения между Душанбе и Пекином были установлены еще в 1992 году. Важным показателем доверия является то, что Душанбе и Пекин рассматривают друг друга как стратегических партнеров. Китай поддерживает суверенитет, территориальную целостность и политическую стабильность Таджикистана, а таджикская сторона последовательно придерживается принципа одного Китая. Нестабильная ситуация в Афганистане, угрозы экстремизма и терроризма, незаконного оборота наркотиков и транснациональной преступности требуют координации усилий государств региона. В этих условиях Душанбе и Пекин заинтересованы в поддержании стабильности и укреплении механизмов региональной безопасности. Существенную роль в этом процессе играет сотрудничество в рамках ШОС, которое остается одной из ключевых площадок взаимодействия государств Центральной Азии и Китая. Сегодня отношения между Таджикистаном и Китаем можно охарактеризовать как пример последовательного и прагматичного партнерства, основанного на совпадении стратегических интересов. С учетом современных геополитических и экономических процессов, сотрудничество между двумя странами, вероятно, будет углубляться как в двустороннем, так и в региональном формате. Для Таджикистана сотрудничество с Китаем открывает возможности экономического развития, модернизации инфраструктуры и укрепления региональной безопасности. В долгосрочной перспективе таджикско-китайское сотрудничество будет во многом определяться развитием транспортных коридоров, энергетических проектов, цифровой инфраструктуры и региональной безопасности. Таким образом, курс на стратегическое партнерство между Таджикистаном и Китаем отвечает современным реалиям международных отношений и отражает стремление обеих стран к укреплению стабильности, развитию взаимовыгодного сотрудничества и формированию устойчивых механизмов регионального взаимодействия.
1: В условиях глобальных изменений, усиления конкуренции за энергетические ресурсы и транспортные маршруты, а также трансформации геополитической ситуации в Центральной Азии, Таджикистан и Китай активно развивают политические, экономические и гуманитарные связи. А на фоне перестройки мировых логистических цепочек Центральная Азия приобретает все большее значение как регион транзита и взаимосвязанности. В этой системе Таджикистан занимает важное географическое положение, а Китай рассматривает регион как ключевое направление своей внешнеэкономической политики. Одним из ключевых направлений является экономическое взаимодействие. Китай является одним из крупнейших торговых и инвестиционных партнеров Таджикистана. Реализуются масштабные проекты в сферах энергетики, строительства дорог и тоннелей, промышленности, телекоммуникации. Благодаря совместным усилиям улучшается транспортная связанность регионов и развивается инфраструктура страны. Между двумя странами активно развивается торгово-экономическое сотрудничество, реализуются инфраструктурные проекты, модернизируются транспортные коммуникации, энергетические объекты и промышленные предприятия. По итогам 2025 года Китай впервые занял позицию главного торгового партнера Таджикистана, обогнав по этому показателю Россию. С 2007 года до 2025 года Китай инвестировал в экономику Таджикистана более 5 млрд 57,4%. Этой суммы составляют прямые инвестиции, остальная часть – другие инвестиции. На сегодняшний день в Таджикистане работает более 700 компаний с участием китайского капитала. А в 2025 году в экономику Таджикистана было привлечено более 6 млрд долларов США иностранных инвестиций, что на 35,1% больше по сравнению с 2024 годом. Прямые инвестиции Китая в экономику Таджикистана в 2025 году составил более 294 миллионов долларов США. Главный специалист управления анализа и прогнозирования вопросов региональной безопасности Центра стратегических исследований при президенте Республики Таджикистан Амон Темиров говорит.
2: Для китайских инвесторов в последнее время Таджикистан стал привлекательным направлением для вложения капитала. По статистическим данным, портфель китайских инвестиций в экономику Таджикистана достиг почти 6 миллиардов долларов, из которых около 3,5 миллиарда составляют прямые инвестиции. В прошлом году в экономику республики было привлечено около 7 миллиардов долларов иностранных инвестиций, из которых порядка 900 миллионов долларов или 12,5% приходится на Китайскую Народную Республику. На сегодняшний день в Таджикистане работает более 700 компаний с участием китайского капитала. Необходимо отметить, что китайские компании активно инвестируют в энергетику, транспортную инфраструктуру, строительство, телекоммуникации, горнодобывающую промышленность и производство стройматериалов. Таджикистан также заинтересован в привлечении китайского капитала для реализации проектов и программ в сферах цифровизации, внедрения искусственного интеллекта, современных технологий, развития зеленой экономики. Кроме того, в прошлом году в стране в новой редакции был принят закон Республики Таджикистан об инвестициях и стимулировании инвестиционной деятельности. Также 5 июня 2024 года по итогам таджикско-китайских переговоров на высшем уровне в Душанбе было подписано соглашение о взаимном поощрении и защите инвестиций между правительствами двух стран. По итогам 2025 года Китай впервые занял позицию главного торгового партнера Таджикистана. Это показатель стабильности и взаимодоверия между странами. В 2025 году объем товарооборота между двумя странами увеличился почти на 46% по сравнению с 2024 году. А китайские инвестиции в экономику Таджикистана в период с 2007 до 2024 года достигли почти 6 миллиардов долларов, большая часть которых прямые инвестиции. На сегодняшнем этапе торговля между Таджикистаном и КНР показывает устойчивый рост. В рамках инициативы «Один пояс, один путь» Таджикистан постепенно интегрируется в более широкую евразийскую транспортную систему и получает выход к морю.
1: Сотрудничество Сотрудничество Таджикистана и Китая в рамках инициативы «Один пояс, один путь» является важным направлением двусторонних отношений и играет значительную роль в социально-экономическом развитии страны, говорит наш эксперт. Инициатива «Один пояс, один путь», предложенная Китаем, направлена на развитие международных транспортных коридоров, расширение торгово-экономических связей и укрепление сотрудничества между государствами. В этом процессе Республика Таджикистан занимает важное стратегическое положение, являясь связующим звеном в регионе Центральной Азии. В рамках данного сотрудничества реализуется ряд крупных инфраструктурных проектов. Особое внимание уделяется строительству и реконструкции автомобильных дорог, тоннелей и мостов, которые способствуют улучшению внутренней транспортной системы страны и повышению ее транзитного потенциала. Значительное место занимает и энергетическое направление. Совместные проекты позволяют модернизировать энергетическую инфраструктуру, развивать гидроэнергетику и повышать надежность электроснабжения. Это способствует укреплению энергетической безопасности и созданию условий для экономического роста. Таким образом, участие Таджикистана в инициативе «Один пояс, один путь» открывает новые возможности для устойчивого развития, укрепления экономики и расширения международного сотрудничества. Данная инициатива становится важным фактором долгосрочного партнерства между Таджикистаном и Китаем. Вот что говорит о данной инициативе наш эксперт Амон Темиров.
2: В рамках инициативы «Один пояс, один путь» Таджикистан постепенно интегрируется в более широкую евразийскую транспортную систему и получает выход к морю. Инициатива «Один пояс, один путь» направлена на развитие транспортных коридоров, расширение торговых связей и укрепление экономического сотрудничества между странами Евразии. Для Таджикистана это открывает дополнительные возможности по привлечению инвестиций, развитию инфраструктуры и повышению транзитного потенциала страны. Формирование современных транспортно-экономических коридоров на территории Таджикистана остается одним из важных факторов развития сотрудничества с соседним Китаем, обеспечивающим связь Китая и стран Южной Азии с Ближним Востоком.
1: В целом, участие Таджикистана в инициативе «Один пояс, один путь» имеет стратегическое значение. Оно способствует развитию инфраструктуры, созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций, укреплению международного сотрудничества. Все это вносит вклад в долгосрочное социально-экономическое развитие страны. Таким образом, инициатива «Один пояс, один путь» становится важным фактором укрепления связи между Таджикистаном и Китаем и открывает новые перспективы для будущего развития региона. Дорогие радиослушатели, отношения между Таджикистаном и Китаем – это пример долгосрочного партнерства, основанного на доверии и взаимной поддержке. Можно с уверенностью сказать, что это сотрудничество имеет большие перспективы и будет только укрепляться в будущем. В эфире была программа «Зеркало дружбы». Спасибо за внимание и до новых встреч в эфире.

0: информации из официальных источников.
1: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока радио «Оазис Таджик».
2: В Таджикистане расширят производство лекарств и переработку лекарственных растений. Первый заместитель председателя Народно-демократической партии Таджикистана принял участие во второй международной межпартийной конференции в Беларуси. Жертвами аномальной жары на севере Испании стали 36 человек. Об этих и других новостях мы познакомим вас сегодня. В Таджикистане хотят создать благоприятную среду для производства лекарств и устойчивого развития фармацевтической промышленности на основе современных технологий. Об этом было сказано 28 мая на заседании правительства Республики Таджикистан. С этой целью разработан проект программы развития фармацевтической промышленности в Республике Таджикистан на 2026-30 годы. Программа поможет создать благоприятную среду для научно-исследовательской деятельности, увеличения производства импортозамещающей продукции, обеспечения населения и сферы здравоохранения лекарствами и отечественной медицинской продукции. Кроме того, в ближайшие годы будет налажено выращивание, сбор и переработка лекарственных растений, а также привлечены иностранные инвестиции для развития сферы. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Мамали Рахмон, подчеркнул, что для развития отечественного производства лекарств и поддержки предпринимателей, производящих эту продукцию, необходимо широко использовать имеющиеся возможности. Первый заместитель председателя Народной демократической партии Таджикистана Маликшу Нематзода принял участие во второй международной межпартийной конференции, состоявшейся по инициативе партии «Белая Русь» в городе Бресте, Республики Беларусь. Об этом сообщили в Народной демократической партии Таджикистана. Маликшу Нематзода в ходе конференции, в которой приняли участие представители политических партий из 16 государств, подробно проинформировал участников о глобальной инициативе президента Республики Таджикистан. Стан лидера нации, уважаемого Мамали Рахмона, под названием «Десятилетие укрепления мира во имя будущих поколений». Было подчеркнуто, что развитие межпартийного сотрудничества может внести значительный вклад в укрепление мира и стабильности, расширение политического диалога и развитие международных отношений. Накануне в Душанбе министр энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Далер Джума совместно с председателем Комитета по охране окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан Баходу Рамшер-Элизода провели встречу с руководством китайской компании Wankang Environment. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и водных ресурсов Таджикистана. В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества, связанные с реализацией проекта строительства завода по переработке твердых бытовых отходов и производству электроэнергии за счет переработки отходов в городе Душанбе. Как было отмечено в ходе переговоров, реализация проекта будет способствовать улучшению экологической ситуации, сокращению объемов бытовых отходов, эффективному использованию современных технологий. По итогам встречи собеседники выразили готовность к продолжению диалога в целях реализации совместного проекта. В рамках Дней культуры России в Таджикистане была представлена экспозиция, подготовленная Национальным музеем Татарстана, вызвавшая большой интерес у посетителей. Фотовыставка и серия интерактивных мастер-классов ознакомили гостей с богатейшим наследием Казани, города, удостоенного почетного звания «Культурная столица исламского мира» 2026 года. Организаторы постарались показать многогранность татарстанской столицы, от древней архитектуры Казанского Кремля и мечети Куль-Шариф до современных креативных пространств и исламских образовательных центров. Каждый снимок сопровождался подробными аннотациями на русском и таджикском языках, что позволило посетителям глубже проникнуться историей, культурой, культурной спецификой региона. Параллельно с фотовыставкой прошли практические мастер-классы, где все желающие смогли освоить традиционные ремесла, например, искусство каллиграфии, кожаную мозаику или роспись по керамике в национальных орнаментах. В уважаемые радиослушатели, но теперь перейдем к зарубежным новостям. В результате 108 ударов, нанесенных израильской армией по юго-востоку и центральной части Ливана, во второй день праздника Курбан-Байрам погибли 28 человек, включая женщин и детей, не менее 42 получили ранения. Как сообщает ливанское государственное агентство ННА, Израиль к настоящему моменту осуществил по различным районам Ливана 99 авиаударов и 9 артиллерийских обстрелов. Сообщается, что среди погибших женщины, дети и военнослужащие. Жертвами аномальной жары на севере Испании стали по меньшей мере 36 человек, сообщает испанский телеканал «За Ла Сехта». Все погибшие в северной части Пиренейского полуострова, 15 человек погибли в стране басков, 13 в Астурии, 5 в Галисии и 3 в Кантабрии, говорится в материале. В стране басков, где 27 мая температура воздуха достигла 39 градусов, в последние дни было зарегистрировано более 70 обращения с жалобами на головные боли, тошноту, рвоту и потерю сознания. Ранее представитель метеорологической службы Испании Рубен Дель Кампо заявил, в мае установилась температура, которая обычно характерна для середины лета. По его словам, в городе Севилья выходные температура достигла 38 градусов, а на большой части Пиренейского полуострова температура была на 5-10 градусов выше нормы. В Демократической Республике Конго в среду 27 мая объявили о первом случае выздоровления человека, заразившегося вирусом лихорадки Эбола во время текущей вспышки этого заболевания. Об этом говорится в материале газеты «Le Potential» со ссылкой на руководство Национального института общественного здравоохранения. По словам представителя Национального института общественного здравоохранения, первый случай выздоровления опровергает мнение о том, что заболевание является неизлечимым. Ранее сообщалось, что границу с Демократической Республикой Конго временно закрыла Уганда с целью снижения риска распространения лихорадки Эбола. Эпицентр нынешней вспышки вируса Эбола находится в провинции Итури на востоке Конго. В общей сложности в стране зарегистрировано около 1000 предполагаемых случаев заражения и около 220 летальных исходов. В Уганде зарегистрированы 1 летальный исход и 7 предполагаемых случаев заражения. Уважаемые радиослушатели, это были все новости, подготовленные к этому часу. Будьте с нами на волне 105.5 FM.
3: Овозитоджик – это платформа для размышлений, анализа и прогнозирования. Точная информация и уникальная точка зрения в каждой из наших программ. Овозитоджик.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире программа «Туризм ПРО». Все самое интересное о путешествиях, культуре и туристических маршрутах Таджикистана. В сегодняшнем выпуске расскажем о международном туристическом форуме «Хатлон. Земля цивилизаций и путешествий», который пройдет в Муминабадском районе. И почему именно Хатлон сегодня становится одним из самых перспективных туристических регионов страны, а также поделимся полезными рекомендациями. Юг Таджикистана все увереннее становится одним из центров туристического притяжения страны. Уже 4 и 5 июня в Муминабадском районе Хатлонской области состоится международный туристический форум и выставка «Хатлон. Земля цивилизаций и путешествий». Масштабное мероприятие объединит представителей более 20 стран мира и станет важной площадкой для презентации туристического потенциала региона, привлечения инвестиций и укрепления международного сотрудничества. Хатлонская область – это регион, где древняя история гармонично сочетается с богатой природой и национальными традициями. Здесь расположены десятки уникальных памятников истории, священных мест и природных достопримечательностей. Одним из самых известных туристических объектов является Чилдухторон в Муминабадском районе. Это удивительный природный комплекс красных скал необычной формы, окруженный легендами и народными преданиями. С древних времен Чилдухторон считается символом чистоты, красоты и стойкости таджикских женщин. Особый интерес туристов также вызывает Тахти-Сангин, священный источник Чилучор-Чашма, мавзолей Мирсаида Али-Хамадани и другие историко-культурные объекты региона. Кроме того, гостей привлекает местная кухня – курутоп, оши-бурида, шакароп, свежие лепешки и экологически чистые фрукты. Весной жители региона особенно активно демонстрируют народные ремесла и традиции гостеприимства. Сегодня в Хатлонской области активно развивается туристическая инфраструктура. Строятся гостиницы, модернизируются дороги, создаются новые зоны отдыха и кемпинги. Все это делает регион все более привлекательным для путешественников. А почему именно Хатлон сегодня называют одним из самых перспективных туристических направлений страны? Об этом поговорим в нашей следующей рубрике «Из первых уст». Сегодня у нас в гостях Пахтова Риделовар, руководитель Департамента развития туризма Хатлонской области. Господин Риделовар, скажите, пожалуйста, почему именно Хатлон сегодня вызывает такой интерес у туристов и какие места вы бы назвали обязательными для посещения, а также насколько важно проведение международного форума для региона?
1: Уважаемые слушатели радио «Овози Таджик», добрый день! Очень рада возможности сегодня рассказать о туристическом потенциале нашего древнего и прекрасного региона Хатлона, который сегодня уверен становится одним из центров международного туризма Таджикистана. Сегодня Хатлон действительно становится одним из самых привлекательных туристических направлений Таджикистана. И это не случайно. Во-первых, Хатлон – это земля древних цивилизаций, богатой истории уникального культурного наследия. Именно здесь находился центр древней Бактрии и Хутала. Сохранились сотни исторических памятников, крепость и святные, многие из которых имеют тысячелетнюю историю. Во-вторых, наш регион обладает удивительной природой. Высокие горы, водопады, чистые реки, озеры, зеленые долины, уникальные туристические зоны, такие как Чилдухторон, Сарихосор, Нурекские водохранилища и многие другие. И самое главное, благодаря мудрой политике основатель мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, сегодня в стране создаются все условия для развития туризма как важного направления экономики и международного имиджа государства. Если говорить о Хатлоне, то здесь действительно очень много уникальных мест, которые обязательно стоит увидеть каждому туристу. Прежде всего, это туристическая зона Чилдухторон в Муминабадском районе. Это одна из самых красивых и легендарных мест Таджикистана, где сочетаются величественные горы, древние предания и удивительная природа. Также я бы обязательно отметил крепость Хульбук, столица древнего Хутала, мавзолей Мирсаид Али Хамадуни в городе Куляб, водопад Сари Хосор в Балджуоне, Нурекскую ГЭС и Нурекский водохранилищ, который сегодня вызывает большой интерес у иностранных туристов. Особое внимание туристов привлекают также национальные ремесла, таджикская кухня, традиции, гостеприимство и богатая культура нашего народа. Проведение международного туристического форума и выставка «Хатлон. Край цивилизации и туризма», который состоится 4-5 июня 2026 года в туристической зоне Чыгдухторон Муминабадского района, имеет для региона огромное значение. Прежде всего, это важная международная площадка для презентации туристических возможностей Хатлонской области и всего Таджикистана. Форум объединяет представителей более чем 20 стран мира, международных организаций, туристических компаний, инвесторов. Для нас это возможность привлечь инвестиции, укрепить международное сотрудничество, продвигать экологический, культурный и оздоровительный туризм, а также показать миру настоящий образ современного Таджикистана, мирной, безопасной и гостеприимной страны. Уверен, что данный форум станет важным шагом в развитии международного туризма и еще больше укрепит авторитет Хатлонской области на мировой туристической карте.
0: Спасибо за интересную беседу.

иностранные граждане, находящиеся в Таджикистане без визы, обязаны зарегистрироваться по месту пребывания в течение 10 рабочих дней. Если турист проживает в гостинице, регистрацию обычно оформляет администрация отеля. Однако не все гостиницы предоставляют эту услугу, поэтому лучше уточнить этот момент заранее. Регистрация оформляется как отдельный документ с печатью миграционной службы, где указываются данные паспорта, фамилия и сроки пребывания. Этот документ необходимо сохранять до выезда из страны и предъявить его при пограничном контроле. Также стоит учитывать, что для посещения отдельных приграничных и горных районов, включая Горно-Бадахшанскую автономную область и Памир, требуется специальное разрешение, так называемый пермит. Отдельно отметим, что система электронных виз Таджикистана сегодня входит в число лучших в мире и занимает высокие позиции в международных рейтингах по удобству оформления. Для получения подробной информации путешественникам рекомендуется обращаться на официальный сайт консульской службы Министерства иностранных дел Республики Таджикистан. На этом наш выпуск подходит к концу. Вы слушали программу «Туризм Про» на радио «Овузи Туджик» на волне 105.5 FM. С вами была Угло Янбари. До новых встреч в эфире и новых маршрутов по родной земле.

В русском блоке радио Оазис Таджик 105.5 FM. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами Фарид Мукимей с выпуском новостей Центральной Азии. Начнем сегодняшний выпуск с анонса новостей. В Таджикистане принимают решительные меры для борьбы с сахарным диабетом. Узбекистан изучает опыт Санкт-Петербурга в сфере онкологии и ядерной медицины. Кыргызстан и Япония обсудили культурное сотрудничество. В Казахстане стартовал форум ЕАЭС с участием высоких гостей. Рашид Миредов и Кристофер Ландау обсудили перспективы туркмено-американского сотрудничества. А теперь к основным новостям. В Таджикистане принимают решительные меры для борьбы с сахарным диабетом. Реализация программы профилактики и контроля сахарного диабета в Республике Таджикистан на 2026-30 годы была рассмотрена 28 мая на заседании правительства страны. Документ разработан с целью сокращения данного заболевания и случаев смертности населения от него. Программа предусматривает не только использование имеющихся ресурсов для ранней диагностики, но и совершенствование специальной эндокринологической помощи, обеспечение доступа ко всем видам лечения, укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, а также подготовку научных и практических кадров. Президент страны подчеркнул, что для эффективного предотвращения заболевания сахарным диабетом, наряду с традиционными мерами, очень важно обращение к здоровому питанию и здоровому образу жизни, в том числе посредством занятия спортом и физического воспитания. Делегация Министерства здравоохранения Узбекистана посетила ведущие медицинские учреждения Санкт-Петербурга для изучения передового опыта в области онкологии, радиологии и ядерной медицины. В рамках встреч стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества между медицинскими учреждениями Узбекистана и России, вопрос обмена опытом и внедрения современных технологий диагностики и лечения онкологических заболеваний. Особое внимание было уделено организации стажировок и программ повышения квалификации для узбекских специалистов. Речь идет о подготовке врачей-онкологов, радиотерапевтов, патоморфологов и специалистов в сфере ядерной медицины. Ожидается, что сотрудничество позволит повысить уровень подготовки медицинских кадров и расширить возможности ранней диагностики и лечения онкологических заболеваний в стране. Министр культуры, информации и молодежной политики Кыргызстана Мирбек Мамбеталиев 28 мая провел двустороннюю встречу с послом Японии Хирано Рюити. Как сообщила пресс-служба Министерства культуры, стороны обсудили дальнейшее развитие сотрудничества в сфере культуры и молодежной политики и перспективы реализации совместных культурных и гуманитарных проектов. В ходе встречи были рассмотрены вопросы развития музейной сферы, сохранения культурного наследия и расширения сотрудничества между творческими и культурными учреждениями двух стран. Министр и посол обменялись мнениями по реализации цифровых культурных проектов, выставок и инновационных программ для молодежи. Мамбеталиев пригласил японскую сторону принять участие в шестых всемирных играх кочевников, которые пройдут в Бишкеке и на Иссык-Куле с 31 августа по 6 сентября. В Астане началась работа 5-го Евразийского экономического форума. В этом году на международной дискуссионной площадке будут обсуждены тема ЕАЭС в глобальной цифровой гонке «Ставка на искусственный интеллект». Как пишет Аккорда, в рамках форума президентам Казахстана, России, Белоруссии, Кыргызстана и главам делегации была представлена выставка передовых технологических и цифровых решений, а также возможности Международного центра искусственного интеллекта «АЛЕМ-АИ». Высокие гости ознакомились с экспозицией Музея искусственного интеллекта, а также стендом стран-участниц ЕАЭС. Казахстанская сторона представила ключевые инициативы в сфере цифровизации и искусственного интеллекта, включая проекты Astana Smart City, AlemGPT, Smart Data Finance, Smart Cargo плюс Kidin и другие. Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Миредов провел встречу в Нью-Йорке с заместителем государственного секретаря США Кристофером Ландау. Об этом сообщила пресс-служба туркменского внешнеполитического ведомства. В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы и перспективы развития двустороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической, образовательной и культурно-гуманитарной сферах,
Отдельное внимание было уделено укреплению торгово-экономического партнерства и расширению контактов с деловыми кругами США. Помимо этого, стороны менялись мнениями по вопросам организации предстоящего визита делегации делового совета США Туркменистан в Туркменистан, а также проведения очередного раунда ежегодных двусторонних консультаций между МИД Туркменистана и Государственным департаментом США в Ашхабаде. По итогам встречи стороны подтвердили готовность к продолжению регулярного диалога в интересах дальнейшего развития двусторонних отношений. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Центральной Азии к данному часу. Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM. Новости Центральной Азии. Ежедневная рубрика новостей Центральной Азии в русском блоке радио Oasis Tajik 105.5 FM. 105.5 FM.

0: Уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Потомки Авиценны». Передача о здоровье, медицине и современных методах профилактики заболевания.
1: Потомки Авиценны. Здоровье сохранять – задача медицины. Болезни – суть понять и устранить причины. Потомки Авиценны на русском блоке «Радио Овози Тоджик».
0: Сегодня мы поговорим об одном из самых распространенных болезней 21 века – сахарном диабете. Что это за заболевание? Почему число больных растет с каждым годом? Как распознать первые симптомы и можно ли предотвратить развитие диабета? Об этом и многом другом в нашей сегодняшней программе. Сахарный диабет – это хроническое заболевание, связанное с повышением уровня сахара в крови. Оно развивается тогда, когда организм вырабатывает недостаточно инсулина или не может эффективно его использовать. По данным Всемирной организации здравоохранения, число людей с диабетом ежегодно увеличивается. Болезнь все чаще встречается не только у пожилых, но и у молодых людей, а также у детей. Основными видами заболевания являются диабет первого и второго типа. Первый тип чаще возникает в детском или молодом возрасте, требует постоянного введения инсулина. Второй тип развивается постепенно и нередко связан с неправильным питанием, малоподвижным образом жизни и лишним весом. Сахарный диабет – это хроническое заболевание, связанное с нарушением обмена веществ и повышением уровня глюкозы в крови. Главную роль в этом процессе играет гормон инсулин, который вырабатывается поджелудочной железой. Именно он помогает клеткам организма усваивать сахар и превращать его в энергию. Когда инсулина недостаточно или организм перестает правильно его воспринимать, уровень сахара в крови начинает повышаться. Это и приводит к развитию диабета. Существует два основных типа заболевания. Диабет первого типа чаще развивается в молодом возрасте. В этом случае организм практически перестает вырабатывать инсулин, поэтому человеку необходимы постоянные инъекции. Диабет второго типа считается наиболее распространенным. Он развивается постепенно и нередко связан с неправильным образом жизни, ожирением, стрессами и низкой физической активностью. Наиболее распространенные симптомы – это постоянная жажда, сухость во рту, частое мочеиспускание, слабость, быстрая утомляемость, ухудшение зрения и резкое изменение веса. Если человек замечает у себя подобные признаки, необходимо обязательно обратиться к врачу и проверить уровень сахара в крови. Без контроля заболевание может привести к серьезным осложнениям, поражению сердца, сосудов, почек, глаз и нервной системы. Поэтому очень важно вовремя выявить болезнь и соблюдать рекомендации специалистов. Многие люди ошибочно считают, что диабет возникает только из-за употребления сладкого. Однако специалисты подчеркивают, причин гораздо больше. А сейчас подробнее поговорим о факторах риска, которые могут привести к развитию сахарного диабета. Почему с каждым годом число людей с этим заболеванием увеличивается, какие привычки, образ жизни и проблемы со здоровьем повышают риск возникновения диабета. Об этом и многом другом расскажет нам доцент кафедры эпидемиологии инфекционных болезней медицинского факультета Таджикского национального университета Марифат Абдуллаева.
2: Давайте поговорим, какие факторы риска могут повлиять на формирование сахарного диабета или привести к тому, что у человека будет развиваться это заболевание. В первую очередь, это, конечно же, вопросы правильного питания, это влияние стресса, это влияние низкой активности, физической активности, которую мы имеем. Мы сегодня повсеместно видим, что множество людей употребляют те продукты, которые являются легко освояемыми. То есть они у нас быстро превращаются в сахар, уровень сахара в крови повышается, и таким образом мы говорим о том, что клетки не получают достаточной энергии. А для того, чтобы мы могли его расходовать так, как требуется самому организму, но обязательно нужно заниматься физической нагрузкой. Вот именно физическая нагрузка позволила бы нам снизить уровень сахара в крови, потому что эти калории необходимо расходовать. Почему же все-таки поздно выявляется сахарный диабет у людей? Потому что многие его симптомы, они скрыты. Например, небольшая усталость, сонливость в этом. Вы отмечаете какое-то небольшое ощущение у всех по-разному. Это то, что вы хотите пить, у вас бывает жажда, частое мочеиспускание по ночам особенно. Вот эти симптомы, они когда или бывает достаточно часто, еще мы жалуемся на зуд. И очень много на зуд кожи. И когда люди жалуются, что у них идет вот этот зуд, мы можем говорить о том, что, возможно, это аллергия, возможно, какие-то другие заболевания. Но под этим симптомом может скрываться и сахарный диабет. Люди теряют вес или же наоборот набирают этот вес. И получается, что у нас идет нарушение обмена веществ в организме. Сегодня одним из важных факторов является проблема избыточной массы тела.
0: Очень часто люди избегают обращаться к врачам, даже когда появляются первые тревожные симптомы. Многие надеются, что недомогание пройдет мимо, пройдет само собой или не придают значения таким признакам, как усталость, постоянная жажда или частое мочеиспускание. К сожалению, именно такое отношение к своему здоровью нередко приводит к тому, что сахарный диабет появляется уже на поздних стадиях, когда в организме начинают развиваться осложнения. Специалисты напоминают, своевременное обращение к врачу играет ключевую роль. Раннее выявление заболевания позволяет контролировать уровень сахара в крови и избежать серьезных последствий. Не стоит бояться диагностики, гораздо опаснее игнорировать сигналы, которые подает организм. Доцент кафедры эпидемиологии инфекционных болезней медицинского факультета Таджикского национального университета Марифат Абдуллаева говорит.
2: Очень часто люди действительно избегают приходить к врачам, вот может быть с незначительными жалобами. Но сахарный диабет опасен очень грозными осложнениями. И среди них это такие достаточно выраженные осложнения, которые пугают нас всех, которые могут привести к инвалидности и даже к летальности. В основном мы говорим о том, что сахарный диабет может дать старт таким заболеваниям, как заболевание глаза, то есть это приводит к слепоте, к ухудшению зрения. Это нарушение функции почек. Почки будут испытывать нагрузку, и мы можем говорить о хронической почечной недостаточности. Или же это гангрена, то есть тогда, когда мы говорим, что единственным спасением в этом случае будет только ампутация конечности. Это труднозаживающие язвы, и поэтому очень важно, чтобы вот эти симптомы не развивались, чтобы этих осложнений не было. Нужно все время, если у вас есть такие факторы риска, как, например, избыточный вес, стрессовое состояние, малоподвижный образ жизни. Или же у вас есть среди ваших близких родственников люди, которые страдают сахарным диабетом, вы являетесь представителем группы риска. Вам обязательно нужно контролировать уровень сахара в крови, проходить диспансеризацию, обследоваться у врачей для того, чтобы вовремя обнаружить. Сегодня диабет изучен очень-очень хорошо. Есть многие препараты, которые помогают больным вести полноценную жизнь, быть активным участником жизни, но главное – вовремя обратиться за медицинской помощью и принимать и исполнять те рекомендации, которые говорят врачи. Почему же люди не обращаются? Мы говорим о том, что мы живем в век очень больших нагрузок психологических, и иногда нам очень трудно отличить обычную усталость от той, которая, возможно, является проявлением сахарного диабета. Как же нам все-таки попытаться отличить? Вы должны подумать и сказать, действительно ли увеличилась нагрузка, которая могла бы стать причиной усталости. Если же вы не видите изменения в своем нагрузке, рабочей нагрузке, психологической нагрузке и другой, то, скорее всего, вам нужно обследоваться на выявление диабета. Ну а если вы все-таки являетесь представителем той группы, которая старше 35 лет, пройдите делайте, пожалуйста, диспансеризацию именно на выявление сахарного диабета. Это поможет быть уверенным в том, что есть у вас повышенный уровень сахара в крови или же его у вас нет. Это было бы хорошим эффектом, пока, если у вас не будет, но вы должны выслушать те рекомендации, которые могли бы предотвратить возможность появления этого заболевания.
0: К сожалению, люди не всегда хотят сдавать анализы, даже когда это действительно необходимо. Многие считают, что если ничего не болит, значит и повода для обследования нет. Но сахарный диабет часто развивается скрыто, постепенно, без ярко выраженных симптомов на ранних этапах. Именно поэтому отказ от анализов может привести к тому, что болезнь обнаруживается слишком поздно. Некоторые люди также испытывают страх перед результатами или считают обследование лишними. Однако врачи подчеркивают, анализы не повод для тревоги, а способ вовремя узнать состояние своего организма. По словам Марии Фад Абдуллаевой, сегодня диагностика проста и быстра. Достаточно обычного анализа крови, чтобы определить уровень сахара и при необходимости начать профилактику и лечение. Регулярное обследование – это не признак болезни, а признак заботы о себе и о своем здоровье.
2: Почему-то люди не всегда хотят сдавать анализы, хотя сегодня у нас есть определенные тестовые полоски, которые вам, и это глюкометры, это тест-полоски, которые вам в течение нескольких минут могут сказать, есть у вас риск, нужно ли вам обследоваться, нужно ли вам обратиться к эндокринологу, или у вас все в норме. Поэтому мы думаем, что и не надо откладывать обследование, если у вас есть какие-либо хотя бы симптомы, или же вы должны заботиться о своем здоровье, обратитесь для того, чтобы мы могли определить. Как узнать, повысился ли у вас сахар в крови или нет? Это говорит именно о том, что когда у вас повышается сахар в крови, вы можете почувствовать и резкую усталость, и какие-либо проявления, возможно, будет у вас выраженное чувство голода, и какие-то могут быть даже небольшая потеря сознания, ориентации. В этом плане вы, конечно же, это почувствуете, эти симптомы, но эти симптомы уже поздние, поэтому при любой же при малейшей возможности нужно будет обследовать. Даже если вас ничего не беспокоит, пройдите диспансеризацию, измерьте уровень сахара в крови, это будет вашим ответом на то, есть у вас сахарный диабет, есть ли у вас состояние преддиабета. Да, кстати, есть еще и такой термин в медицине, это преддиабет. То есть тогда, когда уровень сахара в крови у нас чуть-чуть может быть выше нормы. Не 5,8, как обычно бывает, а где-то 6-6,5. В этом случае мы говорим о преддиабете. Вам не нужно будет принимать лекарства, вам нужно будет откорректировать ваш образ жизни, повысить физическую активность и соблюдать определенную диету, которую вам врач назначит.
0: Особое внимание врачи советуют уделять профилактике. Правильный образ жизни способен значительно снизить риск развития заболевания. Прежде всего, это сбалансированное питание, ограничение жирной и сладкой пищи, регулярная физическая активность и контроль массы тела. Также важно регулярно проходить медицинские обследования, особенно людям старше 40 лет и тем, у кого есть наследственная предрасположенность. По словам нашего эксперта, одним из ключевых факторов, который напрямую влияет на развитие сахарного диабета, является питание. Именно ошибки в ежедневном рационе часто становятся причиной нарушения обмена веществ. Подробности в нашем следующем радиоматериале.
2: И вот мы говорим о том, что какие ошибки в питании могут привести. Конечно же, это употребление тех продуктов, которые имеют высокий уровень сахаров, углеводов в своем составе. Очень малое использование клетчатки, растительной пищи. Вот в этом случае мы можем говорить о том, что есть риск. Сегодня мы видим на всех наших мероприятиях, на всех наших торжествах огромное количество сахаров, сахаросодержащих напитков, которые употребляются населением достаточно высоких количествах. И это тоже. Я лишь очень много дети, молодые люди, может быть, даже и взрослые любят употреблять так называемую продукцию фастфуда. То есть быстрое такое вот питание. В этом случае мы тоже можем говорить о том, что это является риском. И в этом случае нам необходимо именно откорректировать. Давайте, есть такое понятие, как понятие пищевой тарелки, в котором у нас половина из них должна состоять из клетчатки. Обязательно в составе у нас должен быть белок, и обязательно должны быть жиры. Мы их не можем игнорировать, но их количество должно быть разумным. То есть именно в пределах того, что необходимо организму. И, конечно же, углеводы, с которыми нужно быть очень осторожными. Правда, мы, когда говорим о сахарном диабете и о питании, есть еще понятие быстрые углеводы, медленные углеводы. То есть именно те, которые быстро попадают в русло крови, и те, которые поступают постепенно. В этом случае к быстрым углеводам относятся те продукты, которым мы говорим о том, что он дает резкий скачок сахара в крови. К ним могут относиться выпечки, ваши любимые пирожные, это мороженое, это шоколады и так далее. Вот это вся кондитерские изделия, они дают нам очень высокий уровень. Они имеют высокий гликемический индекс, так называемый. А медленные углеводы – это крупы, это гречки, это черный хлеб, как обычно мы говорим. То есть это именно те крупы, которые дают медленный подъем. И в этом случае мы говорим о том, что эти углеводы у нас обязательно должны быть в составе, но все это должно откорректироваться индивидуально каждому обратившемуся. Врач именно с ним вырабатывает его диету и его питание.
0: Специалист отмечает, что чаще всего к риску развития диабета приводит избыточное потребление быстрых углеводов. Это сладкие газированные напитки, выпечка, конфеты, фастфуды, продукты с высоким содержанием сахара. Большую роль играет и переедание. Когда человек регулярно употребляет больше калорий, чем расходует, это приведет к набору лишнего веса. Ожирение, в свою очередь, является одним из главных факторов риска диабета второго типа. И еще одна распространенная ошибка – нерегулярное питание. Пропуски приемов пищи, а затем переедание вечером создают нагрузку на поджелудочную железу и нарушают обмен сахара в организме. Также вредно чрезмерное употребление жирной и жареной пищи, которая ухудшает работу обменных процессов и повышает уровень холестерина. Врачи подчеркивают, важно не только то, что человек ест, но и как он это делает. Сбалансированное, регулярное и умеренное питание – основа профилактики многих заболеваний, включая сахарный диабет.
2: Конечно, в первую очередь я бы хотела, чтобы люди знали, что есть такое заболевание, чтобы люди могли понимать, что его можно выявить очень просто, и нужно быть ответственным за свое здоровье. Если у вас есть все факторы риска, о которых я сказала ранее, но я еще раз вам напомню, это избыточный вес, это низкая физическая активность, это если у вас в роду есть близкие, которые страдают сахарным диабетом, и вы старше 40 лет, 35 уже мы говорим тоже, в этом случае вам надо обязательно контролировать и обращаться за определением уровня сахара в крови и получением вашего ответа на диагностику сахарного диабета. В этом случае именно это поможет нам в дальнейшем соблюдать и быть здоровым. Будьте здоровы, всего-всего самого хорошего.
0: Уважаемые радиослушатели, сахарный диабет – заболевание, которое требует внимания и ответственности. Но современная медицина позволяет эффективно контролировать болезнь и предотвращать осложнения. Берегите свое здоровье, следите за питанием, больше двигайтесь и не забывайте регулярно проходить медицинское обследование. Вы слушали программу «Потомки Авиценны». С вами была я, Тахмина Амунова.
1: Потомки Авиценны. Здоровье сохранять – задача медицины. Болезни – суть понять и устранить причины. Потомки Авиценны на русском блоке радио ОВОЗе.

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг. Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины — опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.